0: Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або at, тобто собачка, in the family circle. Залишайтеся з Господом до слідуючої зустрічі в ефірі.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка.
7: Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
8: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
9: Ты слышишь?
10: Конечно, все слышат.
9: Это радио.
10: И такое доброе.
9: Доброе радио для всех.
10: Доброе радио для каждого.

0: Time America с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Высокие цены на бензин по-прежнему вызывают беспокойство у водителей по всей нашей стране. Но, между тем, эксперты говорят, что водителям следует заправить свои бензобаки. По данным Gas Buddy, средняя цена на бензин по стране за последнюю неделю снизилась почти на 20 центов и по состоянию на эти дни составляет $4.26 за галлон в среднем по стране. Законодатели штата Флорида вынесли на ноябрьское голосование масштабные налоговые изменения, которые могут радикально изменить систему налогообложения и работы местных органов власти, городов и округов. На обсуждение, доработку и принятие инициативы ушло меньше суток. Теперь окончательное решение за избирателями, сообщает Miami Herald. Кстати, Орегония тоже куют свое будущее. И еще как! Они хотят запретить охоту и рыболовство в штате вообще, от слова «совсем». В штате Орегон петиция о запрете охоты в штате Орегон, похоже, имеет все шансы попасть в избирательный бюллетень на ноябрьских выборах. Инициатива под названием «Закон об устранении исключения в правилах защиты от жестокого обращения с животными» или «Закон ПИС» на данный момент собрал уже более 125 тысяч подписей в свою поддержку. Это превышает уже минимальный порог. Международные новости. Украинские дроны атаковали Петербург в день начала экономического форума. Город завалило дымом. Тем временем российские финансисты предупредили Путина, что война уже практически убила экономику Российской Федерации. В Москве и в Подмосковье уже начали вводить ограничения на продажу топлива. Мессенджер Макс исчез из App Store. Причины удаления мессенджера пока не ясны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к российской молодежи с призывом не поддаваться вербовке на войну. С таким заявлением он выступил во время визита в Киев. Он заявил, что существует очень высокая вероятность, что вы погибнете или будете ранены. И если вы будете ранены, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Возможно, в их числе будете вы. Конец цитаты, сказал Рютте. Новый премьер Латвии призвал оборвать всю торговлю с Российской Федерацией и с Белоруссией. Власти Литвы заявили о готовности принять в стране американское ядерное оружие. Греция выразила протест Украине из-за морского дрона, найденного у острова Левкас. Иран запустил ракеты и дроны. Соединенные Штаты их сбили и нанесли удары по острову в Ормузском проливе. И вспышка Эболы приобрела весьма серьезную форму. Сотни зараженных и десятки умерших. Итого у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. 83 градуса по Фаренгейту в Филадельфии, но будет еще теплее или даже жарче. К концу этой недели столбики термометров поднимутся до 90 градусов по Фаренгейту, но чтобы чуть-чуть остудиться, в субботу будет сильный юго-западный ветер со скоростью 13-15 миль в час. В порту метро Эри и в районе Большого Сиэтла вновь установилась умеренная погода, но уже с пятницы она будет весьма прохладной. холодный. Днем уже будет 60 градусов по Фаренгейту в Порт-Адмирал Эри. В районе Большого Сетла к концу этой недели даже не будет и 60. И синоптики обещают, что возможны дожди на Шаббат и в Портленде, и в районе Большого Сетла. Особенно в районе Большого Сетла синоптики прогнозируют не только дожди, но и грозы к концу этой недели. Работа служба информации The Great Media Group нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM в Портленд Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий и подкастов на Spotify через CanPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Эксперты говорят, что водителям следует заправить свои бензобаки прямо сейчас. И вот почему. По данным GasBuddy, средняя цена на бензин по нашей стране за последнюю неделю снизилась на 19,5 центов. И по состоянию на эти дни составляет 4 доллара 26 центов. Таким образом, средняя цена по стране снизилась на 17,8 цента по сравнению с прошлым месяцем. Хотя она по-прежнему на доллар 18 центов за галлон выше, чем это было в это время год тому назад. GasBuddy также сообщила, что в 15 штатах нашей страны средняя цена на бензин упала ниже 4 долларов за галлон. И значительная часть снижения цен была вызвана падением цены на нефть и завершением последних ценовых циклов, поскольку растущий оптимизм в отношении потенциального соглашения между Соединенными Штатами и Ираном помог ослабить опасения по поводу мировых поставок нефти. Конец цитаты сказал Патрик Д. Хан, руководитель отдела анализа нефтяного рынка в GasBuddy. Хотя водители, возможно, чувствуют и некоторое облегчение, эксперты говорят, что нисходящая тенденция, вероятно, не продлится долго, увы. Ситуация далеко не ясна. В целом, любой провал в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном может быстро обратить вспять недавнее снижение цен на топливо. Конец цитаты сказал эксперт Д. Хан. Итак, что же это значит для водителей? Заправляйте баки прямо сейчас, пока цена на бензин ниже, считают эксперты. По данным GasBuddy, средняя цена на 10% лучше сейчас на заправочных станциях в стране, чем это было на прошлой неделе. По состоянию на эти дни, вот штаты с самыми низкими средними ценами. Конечно, на первом месте это Индиана, где один галлон стоит 3 доллара 66 центов. В Техасе 3 доллара 76 центов. Оклахома 3 доллара 77 центов за галлон. Такие цены, разумеется, на западе нашей страны даже и не снились. В Калифорнии это 5 долларов 99 центов за галлон. В штате Вашингтон 5 долларов 66 центов за галлон. В штате Орегон 5 долларов 19 центов за галлон. И на Гавайях 5 долларов 55 центов за галлон. Но эксперты считают, что это лучшие показатели за последние недели. И неизвестно, что будет дальше, но, скорее всего, заправляться нужно прямо сейчас, а не ждать.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Законодатели штата Флорида вынесли на ноябрьское голосование масштабные налоговые изменения, которые могут радикально изменить систему налогообложения и работы местных органов власти, городов и округов. На обсуждение, доработку и принятие инициативы ушло меньше суток. Теперь окончательное решение за избирателями, сообщает Miami Herald. 2 июня Парламентарии одобрили поправку к Конституции штата Флорида, предложенную губернатором Роном Десантисом. Она предусматривает увеличение налогового вычета для владельцев основного жилья до 250 тысяч долларов. И если избиратели поддержат инициативу в ноябре, миллионы жителей штата могут сэкономить тысячи долларов на налоги на недвижимость уже к 2028. Решение принималось в спешке. План Десантиса представили меньше недели тому назад, и у законодателей не было времени оценить его последствия для штата в целом. В результате остается много вопросов, а впереди пятимесячная кампания, в ходе которой сторонникам и противникам предстоит убедить своих избирателей. Руководители городов уже предупреждают, что в случае принятия поправки под угрозой окажутся парки, летние лагеря и другие муниципальные объекты и услуги. Пожарные заявляют, что их бюджеты могут быть сокращены. Сторонники снижения налогов предупреждают, что местные власти будут вынуждены повышать сборы и оценки, фактически перекладывая налоговую нагрузку на другие категории жителей. Республиканец Тоби Овердорф, представляющий Palm City и выступивший инициатором поправки в Нижней Палате, не стал скрывать возможные последствия. По его словам, городам, сильно зависящие от налога на недвижимость, могут столкнуться с трудным выбором, вплоть до передачи функций полиции шерифам округов или даже ликвидации самих муниципалитетов. Именно так. Если поправку поддержат 60% избирателей Флориды, инициатива под названием «Save Our Homes from Executive Property Taxes» предусматривает следующее. Первое. Налоговый вычет на основное жилье вырастет с 50 тысяч до 150 тысяч в 2027 году и до 250 тысяч в 2028 году. И начиная с 2027 года он будет индексироваться по индексу потребительских цен. Второе. Лица, переехавшие во Флориду после 31 декабря, не смогут пользоваться этой льготой в течение 5 лет. Третье. Ежегодный рост налоговой оценки для недвижимости без такого статуса, включая корпоративную собственность и вторые дома, будет ограничен 5% вместо нынешних 10%. Десантис уже больше года говорит о необходимости отмены налога на недвижимость, указывая на резкий рост налоговой базы из-за подорожания жилья в штате. В многих городах и округах Флориды она растет быстрее, чем население и инфляция. Он также заявлял, что его инициатива предусматривает создание специального фонда штата, который поможет местным сообществам компенсировать уменьшение доходов. Однако 1 июня законодатели скорректировали его предложение. Они уточнили, что владельцы жилья с налоговой льготой все равно будут платить часть налога, направленную на финансирование школ. Это уменьшает ожидаемую экономию. Кроме того, из текста поправки убрали упоминание фонда, указав, что это вводит в заблуждение, поскольку нет гарантии, что будущие созывы парламента выделят на него средства. Республиканцы признают, что столь сжатые сроки вызвали у них дискомфорт. Десантис созвал их на внеочередную сессию сразу после принятия бюджета штата, дав понять, что будет наложить вето на проекты в их округах, если они пойдут против него. Спикер Палаты представителей Флориды Даниэл Перес, республиканец из Майами, возложил ответственность за спешку именно на губернатора. Он напомнил, что ранее в ходе сессии Палата уже принимала предложение об отмене всех налогов на недвижимость, кроме тех, что идут на школы. Губернатор, мягко говоря, не оценил эту инициативу. А ведь мы могли бы обсуждать этот вопрос сколько угодно долго. Конец цитаты, сказал он. Тем не менее, республиканцы заявляют, что предоставляют выбор уже избирателям. Это самое сложное голосование для меня, потому что остается слишком много вопросов. Но мы должны дать людям возможность высказать свое мнение также. Конец цитаты, сказал сенатор-республиканец Кори Саймон из Таллахасси. К нему присоединились трое демократов. Дарил Руссон из Санкт-Петербурга, Майк Бернард из Уэст-Палм-Бич и Барбара Шериф из Мирамара. Избиратели хотят сами решать, как будет устроено их будущее. Конец цитаты, так сказал Шериф.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В деревне в штате Орегония тоже куют свое будущее. И еще как. Они хотят запретить охоту и рыболовство в штате вообще, от слова «совсем». Петиция о запрете охоты в штате Орегон, похоже, уже имеет все шансы попасть в избирательные бюллетени на грядущих ноябрьских выборах. Инициатива под названием «Закон об устранении исключений в правилах защиты от жестокого обращения с животными», то есть это «People for the Elimination of Animal Cruelty Exemption Act» или «Закон ПИС», как его называют, на данный момент собрала уже более 125 тысяч подписей свою поддержку, и это превышает минимальный порог в 117 173 подписи, необходимые для включения вопроса в бюллетень. В случае принятия этот закон будет квалифицироваться как уголовное преступление, когда может быть любое причинение вреда животным или их убийство, в том числе убийство ради получения пищи, а также охоту и рыболовство. Под действие закона подпадут убой скота и домашние птицы, мероприятия по регулированию численности диких животных, научные исследования с участием животных, а также практика разведения сельскохозяйственного скота, домашних питомцев и лошадей. Хотя подлинность собранных подписей еще не подтверждена, аппаратом секретаря штата сторонники инициативы сообщили, что намерены продолжать сбор и подачу дополнительных подписей вплоть до установленного крайнего срока. Он уже истекает сегодня. После этой даты секретарь штата приступит к проверке подписи, чтобы вынести уже окончательное решение о том, будет ли данный вопрос включен в избирательный бюллетень. Мы почувствовали внутреннюю потребность подать эту петицию, осознав, что животные, которым мы сегодня причиняем вред, которых мы убиваем и принудительно оплодотворяем, обладают теми же потребностями в ласке, играх и понимании, что и наши домашние питомцы. Конец цитаты заявил Дэвид Микельсон, один из главных инициаторов этой петиции. Хотя наша компания отдает себе отчет в том, что в настоящее время мы убиваем животных ради удовлетворения наших собственных жизненно важных потребностей, таких как потребность в пище, стабильности, чувстве принадлежности, сообщества, а также других, мы также убеждены, что существуют иные стратегии, не связанные с убийством, которые позволяют нам удовлетворять свои нужды, одновременно обеспечивая удовлетворение потребностей самих животных. Конец цитаты, добавил Микельсон. Как и ранее сообщили наши коллеги-журналисты, противники данной инициативы утверждают, что охота и рыболовство являются важнейшей составляющей частью экономики штата Орегон. Согласно результатам исследования, проведенного в 2019 году, организация Earth Economics, расходы, связанные с охотой, рыболовством и наблюдением за дикой природой, составляют 1,2 миллиарда долларов и обеспечивают занятость более 11 тысяч человек в штате Орегон. Ряд организаций, в том числе Фермерское бюро штата Орегона, то есть это Oregon Farm Bureau и Ассоциация скотоводов Орегона, Oregon Cattlemen's Association, выступают против данной петиции, называя ее атакой на интересы владельцев ранчо и домашних животных. Наибольшую тревогу для сельскохозяйственной отрасли вызывает вот эта инициатива. Она называется IP-28, то есть инициативная петиция номер 28, закон ПИС. Она предлагает пересмотреть определение понятия сексуальное насилие, включив в него рутинные практики разведения животных, что потенциально может распространить эту классификацию на сельскохозяйственный скот, лошадей и даже домашних питомцев. Это поставит фермеров, владельцев ранчо, ветеринаров, заводчиков и хозяев животных под угрозу уголовной ответственности за применение стандартных гуманных методов, имеющих жизненно важное значение для здоровья животных, производства продуктов питания и управления генетическим фондом. Конец цитаты сообщила на своем веб-сайте Фермерское бюро штата Орегон. Принятие инициативы IP-28 фактически превратит Орегон в штат-заповедник, где будет запрещено убивать или причинять вред животным, что приведет к полному прекращению местного производства мяса, молочной продукции и животного белка, включая и рыбу. Говорится далее в этом заявлении. Данная петиция уже привлекла внимание общественности на национальном уровне, не только в штате Орегон, но и во всех наших необъятных, во всех наших штатах. В частности, о ней даже писал журнал Field and Stream. Свое мнение по этому поводу даже высказал губернатор штата Техас Грег Эббот. Именно это и происходит, когда к власти приходят демократические социалисты. Они покушаются на ваш привычный уклад жизни. Но только не в Техасе. Будучи губернатором, я добился того, чтобы право на охоту и рыболовство было закреплено в Конституции нашего штата, а также сделал право на скрытое ношение оружия без специального разрешения действующим законом на всей территории штата Техас. Конец. Это написал Грег Эбботт в Фейсбуке. Согласно данным финансовой отчетности избирательных кампаний, в число сторонников данной инициативы входят как частные лица, так и различные общественные организации. Например, группа «Люди за этическое обращение с животными», то есть сокращенно ПЭТА. Микельсон и двое других авторов петиции, Айзек Фариас и Антонио Пироцци, возглавляют собственную зоозащитную организацию под названием End Animal Cruelty, то есть конец жестокому обращению с животными, базирующейся в Портленде в штате Орегон. Согласно налоговой документации, эта организация была основана в 2022 году. В случае принятия этого законопроекта в штате Орегон, напомню, будет запрещено охотиться, а также будет запрещено ловить рыбу, то есть рыболовство также будет полностью запрещено на территории штата Орегон. Так что предстоящие ноябрьские выборы будут суперинтересными и суперзахватывающими.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSF LP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий, переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия. Ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область атаковали украинские дроны. Утром областной губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над территорией Ленобласти сбито 59 беспилотников. Одно из самых заметных попаданий было по петербургскому нефтяному терминалу, атаку на который подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Напомню также, что сегодня в городе стартовал экономический форум, на который приехали гости из разных стран. И в том числе даже приехал отец Илона Маска. Ночью во многих районах Петербурга были слышны звуки. Предположительно, работа ПВО, сообщает петербургское издание «Бумага». Сейчас из центра и близких к морю районов видны клубы дыма над петербургским нефтяным терминалом, находящимся в Кировском районе. Это один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Как указано на его сайте, на территории размером в 37 гектаров расположено 32 резервуара. Общая пропускная способность терминала 12,5 миллионов тонн в год. Петербуржцы с утра жалуются на неприятный запах на улице. МЧС России сообщила об угрозе беспилотников около 5 часов утра. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и в Красносельском районах, а губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал о падении обломков беспилотника в Лужском районе Ленобласти, в результате чего 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения. По информации Беглова, пострадали несколько человек, погибших нет. Почти 5 часов не работал аэропорт Пулково. Часть рейсов была задержана, а часть перенаправлена. По всему городу фиксировались перебои с мобильным интернетом. Добавлю, что работающим в России изданиям нельзя сообщать конкретные места прилетов беспилотников и ракет. Однако издание «Фонтанка», не упоминая напрямую попадание по терминалу, пишет со ссылкой на экс-председателя Совета директоров и миноритарного акционера АО «Петербургский нефтяной терминал» Елену Васильеву, что на территории терминала живет около 50 кошек, и их судьба неизвестна, они могут быть в опасности. То есть, иными словами, в любом случае, туда было прямое попадание. Читатели издания «Фонтанка» рассказали, что дроны летали буквально над их домами, над их головами. Жильцы прятались в подземном паркинге. Петербуржцы писали, что ночью буквально гремело. Многие из них даже не ложились спать. «Дом ходил ходуном, собака в ванной прячется. Конец». Это написал один из очевидцев изданию «Фонтанка». Президент Украины Владимир Зеленский назвал в своем телеграм-канале терминал объектом российской нефтяной отрасли, работающей на войну. Конец цитаты. Он подчеркнул, что от терминала до украинской границы около 1100 километров. Помимо этого, добавил он, украинские военные достигли чистой военных целей в Кронштадте. Конец цитаты. Он также упомянул атаку на предприятие в Тамбовской области, которое задействовано в производстве российского оружия. По всей видимости, имеется в виду завод «Прогресс» в Мичуринске, который на отраслевых сайтах рекламирует себя как производитель сложных аппаратов для систем управления ракетной и авиатехникой, а также приборов для нефтегазового сектора. Кстати, губернатор Тамбовской области Евгений Первышев сообщал об атаке украинских дронов на Мичуринск. Позднее СБУ заявил об ударе по месту стоянки военных кораблей в порту Кронштадт. Масштабы нанесенного урона, ответили в СБУ, сейчас оцениваются. Глава силы беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди также опубликовал в своих соцсетях снятый дронами видеоролик, на котором виден военный корабль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ответы России на удары ВСУ будут наносить и уже будут иметь системный характер. А война ведется именно для того, чтобы ударов по российским регионам не было. Конец цитаты. По его словам, президент РФ уже готовится к экономическому форуму в Санкт-Петербурге и работает над своим выступлением. Конец цитаты. Кстати, выступление президента РФ запланировано на пленарном заседании 5 июня. И в это время в город прибывает огромное количество гостей со всего мира, потому что в Санкт-Петербурге начал работать Петербургский международный экономический форум. Тем временем российские финансисты предупредили президента РФ, что расходы на войну в Украине выходят на уровень, который экономика не сможет выдержать. Это самый серьезный сигнал разногласий внутри российской власти с начала полномасштабного вторжения, пишет сегодня издание Bloomberg. По словам источников, знакомых с ситуацией, а также с документов, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, представители Минфина и Центрального банка сообщили Кремлю, что запланированный объем оборонных расходов грозит опасным расширением дефицита бюджета, и в последние месяцы у них усилилась тревога за состояние экономики и государственных финансов. Они предложили новое сокращение военных расходов. Без повышения эффективности расходов, по их оценке, восстановить устойчивость бюджета будет крайне сложно и даже невозможно. Однако среди руководства нет единства. Высокопоставленные представители Минобороны и часть чиновников Кремля, настроенных на продолжение достижения военных целей Путина, настаивают на сохранение текущего уровня военных расходов. И, по их мнению, сокращение ударят по экономике, поскольку значительная часть бизнеса зависит от контрактов, связанных с оборонной сферой. Как утверждают источники агентства Bloomberg, Путин поручил Минфину сначала искать сокращения в других статьях бюджета и не затрагивать оборону. Все собеседники говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения не выносились в публичное поле. Источники отмечают, что президент был осведомлен о бюджетных трудностях еще в прошлом году, поэтому происходящее для него не стало неожиданностью. При этом масштаб возможных сокращений зависит исключительно от Путина. Без его одобрения ключевые бюджетные решения не принимаются, и он выступает окончательным арбитром. Собеседники агентства Bloomberg называют это жестким правилом. Обсуждения бюджетной политики начались до развязывания войны Соединенных Штатов и Израилем против Ирана, продолжаются сейчас и остаются актуальными для высшего руководства и самого Путина. Они происходят в условиях нарастающего давления на экономику и государственные финансы. На пятом году полномасштабного вторжения показывают, что президенту приходится делать ложный выбор, реагируя на внутренние предупреждения о последствиях конфликта. Рост цен на нефть из-за войны в Иране, по словам источников, источников не способен решить накопившиеся проблемы. Чтобы экономика заметно улучшилась, цена нефти должна держаться выше $100 за баррель не менее года. Даже в этом случае дополнительные доходы не устраняют структурные проблемы, влияющие на рост, инфляцию и банковский сектор. Трения в Москве и в Московской области. Ряд компаний-владельцев заправочных станций ввели ограничения на продажу топлива. В частности, они были введены на заправках ОРТК, Лукойла и Газпрома. На АЗС сети ОРТК с 30 мая продают не более 60 литров бензина или 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании сообщили, что новые правила введены в связи с текущей рыночной обстановкой. На заправочных станциях «Лукойла» в московском регионе покупатели отпускают до 100 литров бензина в одни руки. У «Газпрома» ограничение составляет 100-150 литров на бензин и дизель в одни руки. 2 июня издание «Фонтанка» сообщило о временных трудностях с поставками топлива в Санкт-Петербург. Из-за этого некоторые заправки в городе установили лимит на продажу бензина от 50 до 95 литров в зависимости от сети АЗС. Ранее в Белгородской и Курской областях, а также в ЛНР и в аннексированном Крыму ограничения на продажу топлива были введены на официальном уровне, в том числе в связи с ударами украинских беспилотников по логистическим маршрутам. В Крыму ввели талоны на отпуск бензина. 3 июня стало известно, что российские власти аннексированного Севастополя вновь разрешили его свободную продажу, однако с ограничением не более 20 литров в одни руки, и на заправках образовались огромные очереди.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что российский национальный мессенджер «Макс» пропал из App Store. Приложение больше нельзя найти через поиск, а переход по прямой ссылке на его страничку выдает ошибку. Причины удаления мессенджера пока не ясны. В пресс-службе в ВК, то есть ВКонтакте, подтвердили, что «Макс» в App Store недоступен. Там отметили, что на

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Не обучают и предоставляют им низкокачественное снаряжение. Я цитирую его слова. Существует очень высокая вероятность, что вы погибнете или будете ранены. И если вы будете ранены, скорее всего, вас оставят лежать в грязи и умирать. Когда мы говорим о десятках тысяч российских жертв, это не абстракция. Возможно, в их числе будете и вы. Конец цитаты, так сказал Рютте. По данным генсека НАТО, сейчас потеря Российской Федерации составляет около 30 тысяч человек в месяц. Он назвал это ошеломляющей, сумасшедшей цифрой.
2: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что Вильнюс ведет переговоры с Вашингтоном о потенциальном размещении в Литве американского ядерного вооружения, сообщает издание «Политика». Обсуждения продолжаются. Литва, безусловно, не стоит в стороне. Конец цитаты, сказал Каунас. Конституция Литвы запрещает размещение оружия массового уничтожения на территории страны. Литовский президент Гитанас Науседа предложил внести изменения в основной закон страны, ссылаясь на существующую угрозу безопасности. Эту идею поддержали многие литовские депутаты. Ранее издание Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что Соединенные Штаты ведут переговоры с несколькими европейскими странами по вопросу размещения в них американского ядерного оружия, о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. Речь идет о государствах, где еще нет такого вооружения. По информации Financial Times, наибольший интерес к теме проявляют Польша и страны Балтии. Латвии необходимо прекратить любые торговые отношения с Россией и с Беларусью. Об этом премьер Латвии Эндрис Кулберг, занявший свой пост 28 мая, заявил на пресс-конференции 2 июня. По его словам, он уже поручил министру иностранных дел Латвии Байби Браже совместно съезд найти решение, как реализовать полный отказ от торговых связей со странами-агрессорами. Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию. Конец. Цитата цитирует его слова издания «Делфи». Кольбергс уточнил, что речь идет об экспорте и об импорте в России и Беларусь. Он добавил, что исключения могут быть сделаны только для фармацевтической отрасли. За первые три месяца этого года Латвия поставила в Россию товаров на 244 миллиона евро, а Россия в Латвии на 10,5 миллионов евро, пишет издание «Коммерсант», ссылка на официальную статистику.
2: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки заявили, что сбили иранские дроны и баллистические ракеты, запущенные по судам в Персидском заливе и по территории соседних арабских стран, и в ответ нанесли удары по иранской территории в порядке самообороны. Как указано в центральном командовании, это Синтком, удары были нанесены по островам Кешем в Армузском проливе в ответ на попытки атак со стороны Ирана по всему Ближнему Востоку. Конец цитаты. Иран запустил две ракеты по Кувейту, но они не долетели или разрушились в полете, сообщил Сентком. Еще три ракеты были запущены по Бахрейну и перехвачены. Иранский корпус стражи Исламской революции своей страны заявил, что нанес удар по американским базам и вертолетам в одной из стран региона с помощью ракетодронов. Иранские СМИ называют это ответом на американские удары по коммуникационной башне к югу от острова Кешем. Синтком сообщил, что на острове Кешем был атакован иранский военный пункт управления. Также командование сообщило, что были сбиты три иранских дрона, запущенных по гражданским судам, законно следовавшим транзитом через региональные воды. Конец цитаты. Иран блокирует Армузский пролив уже более трех месяцев, с тех пор, как Соединенные Штаты и Израиль начали военную кампанию против него. Соединенные Штаты со своей стороны с 13 апреля блокируют пролив для судов, которые идут в иранские порты или из них. Ну и вот то, что произошло, это прямо связано с блокадой. В заявлении Синтком сказано, что судно проигнорировало неоднократные предупреждения.
2: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации «The Great Media Group». Сейчас у нас будет пара ласковых слов в исполнении министра финансов Скотта Бессента на пресс-конференции. Мы продолжаем разбирать его речь и ответы на вопросы журналистов. Напомню, что он замещает пресс-секретаря Кэролайн Ливит, который находится в декрете.
3: Да, вы, пожалуйста. Нет-нет, не вы, в белом, пожалуйста. Спасибо, господин министр. Учитывая, насколько предстоящие промежуточные выборы будут зависеть от экономики, что вы думаете о вчерашних комментариях?

0: президента Трампа на заседании Кабинета министров, когда он сказал, что ему плевать на промежуточные выборы. Ну, смотрите, вы называете президента Трампа государственным деятелем. Вы говорите, что он занимает позицию государственного деятеля, и у него есть твердое убеждение, и он считает, что самое важное — это то, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Вот что он говорит. Поэтому я считаю, что обе ваши вещи, которые вы упомянули, могут быть правдой, что мы можем хорошо выступить на промежуточных выборах, что у нас, возможно, есть все предпосылки для заключения соглашения с Ираном. Я в это верю. И смотрите, экономика сейчас переживает сложный период, но уровень безработицы по-прежнему низкий, налоговые возвраты были очень высокими в этом году, и потребительские расходы остаются довольно высокими. Поэтому в своем частном бизнесе, например, на протяжении многих лет я всегда смотрел на то, что делают потребители, а не на то, что они говорят. И я нахожусь в постоянном контакте с банками, понимаете? И каждый параметр доходов по-прежнему сейчас чувствует себя хорошо. Да. Спасибо, господин министр. Что касается купюры в $250, господин министр, вы сказали, что юридические аспекты этого вопроса находятся на рассмотрении в Конгрессе. Но мне интересно, каково ваше личное мнение? Считаете ли вы, что хорошая идея президенту ассоциировать себя с американской купюрой? Ну, слушайте, это должны сделать Палата представителей и Сенат. Спасибо, господин Бессент. Какие еще гарантии должен получить президент Трамп, чтобы он подписал, наконец, соглашение с Ираном? Ну, слушайте, ну я же уже вам все сказал. Как я могу еще яснее выразиться? Вы, пожалуйста. Вы выступаете с этой трибуны вслед за министром Рубио и вице-президентом. Уже довольно много говорили об их возможных президентских амбициях. Означает ли ваше присутствие здесь сегодня, что мы, возможно, увидим вас в качестве кандидата в президенты в 2028 году? Да нет, я думаю, что это просто означает, что я следующий в очереди на замену Кэролайн Левит. Секретарь Бессент, в последние несколько дней наблюдались некоторые колебания, а также вчера США атаковали иранские дроны. Сегодня утром центральное командование выпустило заявление о том, что Иран запустил баллистическую ракету в направлении Кувейта, назвав это вопиющим нарушением режима прекращения огня. Как администрация может по-прежнему утверждать, что перемирие действует? Опять же, в случае с иранским правительством у нас не было смены режима, но мы изменили режим. Как сказал президент Трамп на заседании Кабинета министров, как мы говорили и в других случаях, был устранен первый уровень руководства, второй уровень руководства Ираном, и сейчас мы находимся на третьем уровне руководства. Можно представить себе иранское правительство, каким оно есть? Три столпа, да? Это избранное правительство, это КСИР и это духовенство. И у них возникают проблемы с коммуникацией друг с другом, поэтому мы проявляем терпение, и мы ждем, когда они там разберутся. Но наше терпение не безгранично, и президент Трамп всегда предпочитает мирное соглашение, поэтому мы ждем. Поэтому все, что мы сделали до сих пор, было оборонительным, и в настоящее время мы будем продолжать действовать именно так и в дальнейшем. Но если президент Трамп сочтет, что ему не удастся достичь мирного соглашения, то мы вернемся с войной. Господин министр, вы надеетесь, что цены на нефть снизятся, как только этот конфликт закончится, учитывая тот факт, что Ормузский пролив остается закрытым сейчас, и к тому времени, когда эта нефть поступит на основные рынки, может пройти 2 или 3 месяца? Сколько? Ну, смотрите, мы видим, что рынок, как я полагаю, в настоящее время очень хорошо обеспечен. Рынок, похоже, сам приходит в равновесие. Я думаю, что как только пролив, Ормузский пролив откроется, мы увидим настоящий поток выходящих оттуда судов. Возможно, мы даже увидим, как быстро нефть может быть переработана и как быстро она может добраться до места назначения. Пожалуйста, вы. Спасибо большое. Али Ширази из Daily Mail. Вы написали слово «устойчивость» в своей заметке для кабинета, и фотограф несколько раз приближал на нее объектив. Вы пытаетесь успокоить президента, вы пытаетесь успокоить себя. Почему вы написали это в заметке? Потому что люди могут заглянуть мне через плечо, сфотографировать и потом писать везде. Сенсация, да? Рассматривают ли Соединенные Штаты программу восстановления Ирана в случае подписания соглашения? Смотрите, я думаю, что мы должны сначала достичь соглашения, прежде чем переходить к другим вопросам. Вы, пожалуйста, в розовом. В красном? Нет, в розовом. Спасибо, господин министр. Я Кристина Лондонио из Телемундо Нетворк. Насколько эффективными, по вашему мнению, были нынешние ограничения Минфина в оказании давления на кубинское правительство? И также, если вы будете присутствовать на этих переговорах, есть ли какие-либо планы либо ужесточить санкции, либо ослабить санкции против кубинского правительства, чтобы добиться каких-то изменений? Еще раз, это будет зависеть от кубинского правительства. Они могут быть ужесточены, они могут быть ослаблены. Мы пытались доставить гуманитарную помощь, но режим отклоняет ее, потому что он хочет, чтобы все проходило через их коррумпированную систему. Так что они могут быть ужесточены, а могут быть ослаблены. Это метод кнута и пряника. Сейчас госсекретарь Рубио отлично справляется с управлением этим процессом. Госсекретарь Рубио делает великолепную работу. И мы в Минфине работаем вместе с ним. В красном, пожалуйста. Спасибо. Рейган Ривз из Daily Caller. Я хочу спросить вас об Антифа. В октябре Министерство финансов начало сотрудничать с ФБР, чтобы выяснить, кто финансирует организацию Антифа. Можете вы рассказать нам о ходе этого расследования? Насколько близки вы к тому, чтобы выяснить, кто финансирует Антифа? Это расследование продолжается. Мы добились значительного прогресса. И я думаю, что в ближайшие недели и месяцы у нас будет много новостей. Одна вещь, о которой мало говорили, но на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что налоговая служба США IRS теперь дает рекомендации по заполнению формы 990, которую должны подавать некоммерческие организации. И мы будем поощрять или требовать, чтобы некоммерческие организации знали своих получателей грантов, кто им платит. Так что, если получатель гранта ведет себя агрессивно, если он ущемляет права людей, то он будет нести за это ответственность. И я думаю, что это очень хороший первый шаг.
1: Это было продолжение пресс-конференции министра финансов нашей страны Скотта Бессента, который ответил на вопросы журналистов. И еще у нас есть очень важная новость заключения.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Всемирная организация здравоохранения ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной. И заявила, что на борьбу с ней в ближайшие 3 месяца потребуется 115 миллионов долларов. В организации также заявили, что пока структуры, участвующие в реагировании на кризис, обеспечены лишь на 35% от необходимого финансирования. По данным ВОЗ, на среду в Демократической Республике Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из которых 60 закончились летальным исходом. В соседней Уганде подтверждены 9 случаев заболеваний и 1 смерть, а также зафиксирован 1 предполагаемый случай заражения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Эдханом Гебрейесу заявила, что международное сообщество все еще отстает от развития эпидемии и от информации. Он призвал страны, которые ввели ограничения на поездки в связи со вспышкой Эболы, отменить эти меры, так как они, по словам Гебрейесуса, мешают борьбе с вирусом. ВОЗ рекомендует проводить санитарный контроль на выезде, в аэропортах, морских портах и на пограничных переходах, чтобы предотвратить распространение инфекции за пределы страны, но не затруднять доставку помощи работы медицинских служб на местах. Очень сложная обстановка по-прежнему складывается во всех этих странах. Провинциям Итуре остро стоит вопрос сейчас безопасности персонала на фоне неоднократных нападений на центры лечения Эболы в больнице, где проходят лечение пациента уже с подтвержденным или с предполагаемым диагнозом. Из-за продолжающегося насилия медицинским службам все труднее отслеживать контакты зараженных, выявлять новые случаи, обеспечить своевременное оказание помощи. То есть там уже начался настоящий хаос. Все пациенты как с подозрением на Эболу, так и с подтвержденным диагнозом помещаются в изоляцию. По крайней мере, стараются их туда помещать. Любой человек, контактирующий с ними, обязан использовать полный комплект средств индивидуальной защиты, а также специальные приспособления, снижающие риск передачи инфекции. Кстати, на прошлой неделе Международный совет медсестер предупредил о серьезной нехватке защитных комплектов. И дополнительной проблемой стало то, что в первые дни вспышки диагностирование происходило слишком медленно, поэтому что, где и как остается непонятным, то есть как прошло заражение, куда оно продвигается, в какие регионы – Ну и многие страны уже начали вводить очень и очень серьезные ограничения. Вот, например, сейчас в сети циркулирует сообщение о том, что якобы Канада ввела вообще полный запрет на 60 дней из-за вспышки Эбола на въезд в страну. Но у нас пока нет никакого подтверждения этой информации, поскольку, скорее всего, речь идет не о всех приезжающих или выезжающих из Канады, а только из тех, кто приезжает из вот этих зараженных регионов. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентство France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Фонтанка, Bloomberg, Медуза, Радио Свобода. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Все жарче и жарче становится в Филадельфии, буквально с места того слова, и уже будет под 90, начиная с завтрашнего дня. При этом сухая погода сохранится, и в субботу будет ветер достаточно сильный с юга запада, скоростью 13-15 миль в час. В Порт-Метрире и в районе Большого бассейна, наоборот, стало намного прохладнее, пока еще не холодно, но с пятницы уже будет около 60 градусов по Фаренгейту. Это в Портленде в районе Большого бассейна ниже 60 градусов по Фаренгейту. Субботник обещаешь на шаббат дожди в Портленде и грозы в районе Большого бассейна. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

Я хочу вам прочитать одно место Писания, которое нас заставит сегодня задуматься. Независимо, вы верите в Бога или вы не верите в Бога. Иакова 4 глава, 8 стих. Там написано так. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки ваши, грешники, исправьте сердца двоедушные». И вот здесь мы с вами остановимся. «Исправьте сердца двоедушные». По-английски написано, кто умеет читать, «double-minded». Двойные. Разум двойной, сердце двойное, душа, лицо. По-английски это «two-faced Christians». Это люди, которые имеют как бы... Дома они одни, на работе они другие, а в церкви они третьи. И можно переставить этот порядок. Как вы думаете, друзья, что это за состояние, которое Писание называет двоедушное? Внутри как бы два человека. Хочу обратить ваше внимание, что снаружи это один человек. Внутри их два. Двоедушные люди. Double-minded people. Как вы думаете, что это за состояние и с какого возраста оно начинается? Следующий вопрос, в каком возрасте это состояние заканчивается? Я со своей практики поделюсь, что я заметил, что приблизительно двойная жизнь начинается в подростковом возрасте. А вот когда она заканчивается, я не вычислил. Только начало могу сказать. Вы знаете, что в нашей школе, в нашей церкви проходит подростковая школа. И вот как раз сейчас она проходит, у нас 100 человек подростков из разных штатов приехали. И уже многие годы, работая с ними, я заметил, что вот в этом возрасте, примерно вот 13 лет, начинается двойная жизнь. Я добавлю, подростки, они бывают профессиональная двойная жизнь. Много мы разговаривали с ними наедине, они нам рассказывали разные истории. Очень страшные, их трудно поверить. Когда мы даже родителям их передавали, родители даже нам не верили. Но я говорил, ну нам же нет смысла как бы вам просто так придумывать. Это же ваши дети. И вот такая профессиональная двойная жизнь начинается вот оттуда. И у меня вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, кому написано это слово? Это к верующим или это к неверующим? Или это к таким полуверующим? К верующим людям хочется сразу откреститься и сказать, это не к нам, это вот к грешникам, это вот туда к ним относится, вот они там таким занимаются. Но я хочу вам предложить, конечно, понимаю и соглашаюсь, что есть люди, которые называются, так можно сказать, верующими, но живут греховной жизнью, живут в грехах, и они только, может быть, иногда по воскресеньям называются, так скажем, или ведут себя как бы верующие. И, конечно, Библия это осуждает, Писание это осуждает, Бог это видит, Бог это знает, и мы это ярко читаем с вами в Писании. Это все равно, что люди, так скажем, может, имеют только название, наклейку, но это фальшивка. Знаете, в мире есть много подделок. Подделывают часы, подделывают бренды, подделывают драгоценности, деньги, все подделывают. Это фейк, это не настоящее. И также бывают иногда и люди, тоже как бы название, только наклейка остается, но на самом деле суть, она совершенно другая. И хочу прочитать вам пару стихов выше, и вы поймете, о ком идет речь. Иакова 4, с 4 стиха написано, «Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу». Ой-ой-ой-ой-ой, как нежелательно попасть вот в это состояние. Встает врагом Богу. Человек сам встает врагом Богу. И дальше написано, или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Здесь может быть сложно всем понять, говорится о том, что Бог, Он есть Бог-ревнитель. Бог очень сильно ревнует людей, которые называются верующими, которые вроде бы принадлежат Богу, которые имеют Дух Божий внутри себя, и они разделены внутри. Они любят и мир, и вроде бы любят Бога.
Если вы следите внимательно за контекстом, то то, что я сейчас прочитал, написано чуть выше. И потом пару стихов ниже, вернуть слайд назад, пишется: «Исправьте сердца ваши двоедушные». И снова вопрос, кому это обращено слово? Оказывается, это значит и к нам, к верующим, кто считает себя, кто принадлежит к верующим людям, это к нам тоже относится. И здесь нам сегодня надо очень серьезно задуматься, друзья, в каком состоянии мы находимся, и может ли я, верующий человек, попасть в такое состояние внутри. Хочу еще сделать один вывод на основании этого стиха, очень, мне кажется, важный. Написано в Писании: «Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам». Оказывается, друзья, что есть момент, когда человек принимает Бога в свое сердце. В покаянии приходит, исповедует Бога, кается, верит в Бога. И с того момента он как бы принял Бога. Но дальше приближение Бога зависит от человека. Написано: «Приблизьтесь к Богу, ответственность человека, и Бог приблизится к вам». Первый шаг навстречу человека сделал Бог. На кресте умер за наши грехи, и этим самым первый доказал свою любовь к человечеству. Незаслуженно проявил свою любовь и первый пошел навстречу. И сегодня этот выбор и предложение, оно для всех актуально. Но дальше уже, как, после того, когда человек принял решение, что он принимает Спасителя в свою жизнь, дальше зависит от человека. И настолько человек близко к Богу зависит вот от этого момента, который написан чуть дальше. Двойная жизнь, двоедушная. Когда человек носит маску, когда человек, он не одинаковый дома и не одинаковый в церкви. Значит, есть состояние, когда человек от Бога далеко. Вот так написано в Писании. А есть состояние, когда человек с Богом близко. А есть состояние, средний вариант, когда он так как бы и недалеко, и не близко. Когда человек с Богом близко, я вижу, что это влияет на все сферы. На настроение, на его дух. Даже если он физически себя плохо чувствует, но его дух, я видел таких людей, он очень, очень стабильный, очень твердый, там стержень. Но есть состояние, когда человек может быть от Бога далеко. И снова хочу подчеркнуть, что ответственность ложится на человека: приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. И дальше вот методика, с чем это связано. Исправьте сердца ваши двоедушные, двойная жизнь. Или по-другому это можно еще назвать лицемерие. Чуть выше мы с вами читали о том, что Бог говорит: дружба с миром – это вражда против Бога. И говорится о том, что Бог ревнует каждый раз, когда человек что-то ставит первое на место вместо Бога. Когда приоритеты в человеке, который уже принадлежит Богу, у него не смещены. Дружба с миром, что это такое? Человек стоит как бы врагом Богу, естественно, он отдаляется от Бога. Это любого рода занятие, которое вытесняет Бога. Хочу немножко объяснить. Это не значит, что вы против Бога. Это даже не значит, что вы не верите в Бога. Нет, вы наоборот верите в Бога. Но ваши занятия, образ жизни вытесняет Бога. Как это работает? Ну, любые, например, развлечения, плотские разные желания, материальные цели и так далее. Это не значит, что всегда это плохо. Мы на земле, мы знаем, что у нас есть земные заботы. Главное, в приоритетах не потеряться. И когда мы заявляем, что у меня нету времени читать Писание, нету времени на Библию, на молитву, у нас в течение дня не находится 30-60 минут, когда мы спокойно закрываемся и проводим время с Богом, вот там и начинается вот этот процесс вытеснения Бога. Когда мы сами себе заявляем, внушаем, живем в самообмане, что у нас как бы нету времени. Проблема не во времени, друзья. Вот это для нас должно быть откровением. Проблема не во времени. Проблема в том, что мы, возможно, дружим с миром. Ценности есть другие. И это вытесняет вот это время, которое мы должны проводить с Богом.
Написано в Писании, помните, Давид говорит, праведник во всем успеет. Для меня это вызов, шок, как это во всем успеет? Ведь мы же не всегда все успеваем. У нас часто мы говорим, я не успеваю. Мы по жизни не успеваем. В Америке настолько люди заняты, что они не успевают. Но мы читаем в псалмах, написано, праведник во всем успеет. Вау, где же такого человека найти? Хотя бы ему руку пожать. Ну как ты все успеваешь? Друзья, секрет вот в чем. Что праведник все успевает не потому, что он все успевает, а потому что он успевает все, что должен успеть праведник. Все, что ценно в глазах праведника, все, что ценно в глазах Бога, вот это он точно успеет. Это значит помолиться, почитать Писание, провести время с Богом, он точно успеет. Другое, возможно, он не успеет. Потому что другое – это второстепенное. А то, что должен успеть праведник, он обязательно успеет. Вот почему написано, он все успеет. Потому что самое ценное и важное – он успеет. А в этом и есть все. А второе – второстепенное. Дальше. Когда человек, кажется, дружит с миром, это можно еще сравнить с тем, когда человек начинает смотреть, очень сильно увлекаться, фильмы, социальные сети и много других моментов, игры, разные вещи. Это не значит, что их нельзя смотреть или делать. Иногда это можно отдыхать. Но, как я сказал, когда это вытесняет Бога, когда это заменяет главное, когда потом ты говоришь, что у меня нету времени, вот тогда это и называется дружба с миром. Тогда человек вроде бы уже встает как бы двойным. Он в воскресенье, он принадлежит Богу. В понедельник он другой. В пятницу вечером он тоже другой. И снова человек хочет сказать, что нет, я христианин, я называюсь так, я не просто называюсь, я такой. Но потом по жизни кажется, что он другой. И, возможно, он знает Бога, возможно, он верит в Бога, возможно, Бог ему пригодится. Но здесь написано, приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Друзья, здесь Бог говорит о неверности. О неверности человека к Богу. Это очень, об этом тоже очень много сказано в Старом Завете, когда Бог ревнует и претендует на первое место в жизни верующего человека. Вы знаете, друзья, что интересное состояние получается, когда у людей получается в церкви быть очень красивыми, пушистыми, культурными и спокойными. Но дома люди совершенно другие. Вопрос простой, из практики. Почему дома человек, он не может не орать, не кричать, не унижать, не обзываться, в церкви он может. Он полностью справляется со своими эмоциями. На работе он может быть там где-то между. Вопрос, если ты можешь справляться с такими эмоциями, когда ты разговариваешь с боссом, когда ты находишься в церкви, почему ты не можешь справляться со своими эмоциями дома? Ведь в церкви ты мог, дома ты не смог. Вопрос, это один человек, это два человека, это культурный, воспитанный или это двойной? И когда так происходит по жизни из года в год, то тогда человек привыкает к двойным стандартам, привыкает к двойной жизни, привыкает к двойным, двоедушные, исправьте сердца ваши. И мы снова приходим к выводу, ведь в некоторых местах получается себя вести нормально. Значит, тогда это вопрос выбора или вопрос внутренности. Иисус Христос очень много говорил к людям религиозным, которые себя называли очень верующими. Вы знаете, что больше всего у Иисуса, у него было вот таких вот вопросов, таких вот разговоров очень прямых с фарисеями. Очень религиозные люди. Очень. Он именно их. Лицемеры, гробы окрашенные, лицемеры. У вас название, у вас наклейки, в воскресенье вы такие все святые. Ну а по жизни, а в понедельник, где эта святость? Луки 12:1. Написано, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Двойная жизнь, друзья. Вы знаете, что двойная жизнь еще может быть в жизни человека, верующего, который живет в непрощении, живет в обидах, он запутался, он в обольщении, он даже не знает, что это в его жизни присутствует.
И получается два человека. Но человек, который живет в обиде и называет себя верующим, это несовместимо. It's not compatible. Это невозможно. Но возможно впасть в обольщение. Что да, все нормально, все хорошо, все нормально. Но не все нормально. Не все нормально. Ты живешь двойной жизнью. Снаружи все нормально, внутри не все нормально. Матфея 23:25 написано: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность, чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды». Люди больше намного переживают за внешние факторы, что люди скажут, как мы выглядим со стороны, а Бога больше интересует внутреннее состояние. Бог идет намного-намного глубже. Человек больше сфокусирован на больших грехах, а Бог смотрит на сердце. Когда ты сам с телефоном, что ты делаешь? Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Проповедь или что-то другое? Матфея 6 написано, выражается, как Бог подчеркивает, насколько ему важно, что человек делает, когда он находится сам. Матфея 6 глава, несколько примеров. Когда творишь милостыню, помогаешь людям, делай это в тайне. Дальше, когда молишься, войди в комнату твою и помолись отцу твоему в тайне, один на один сам. Дальше, когда постишься, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим небесным в тайне. Это только мысли из одной главы, где Бог подчеркивает, обращает внимание на то, что ты делаешь, когда ты сам, когда тебя никто не видит. Вот то, что ценно для меня, для Бога. Ты можешь называться верующим 100 раз, ты можешь ходить в церковь, быть в воскресенье, ты можешь петь, поднимать руки, но когда ты сам, вот что настоящее, вот это, что ценно для меня. Когда тебя никто не видит, вот что для меня ценно. Вот почему Бог говорит о двойных, двоедушных людях, которые, возможно, свыклись, привыкли с таким состоянием, они уже сами этого не замечают. Они называются верующими. Такие люди были давно, во времена Христа, и такие люди есть и сегодня. И Христос их призывал исправить их сердца. Когда ты дома сам, когда тебя никто не призывает к молитве, никто тебя не обязывает читать Библию, никто тебя, вот так скажем, ну не давит, это ты сам, ты свободный выбор, ты просто сам. И ты чувствуешь и понимаешь, что у тебя этого желания нету. У тебя нету этого желания, тяги нету, интереса нету. Одно только чувство может быть вины. И тогда снова вопрос, так кто ты? И какие твои отношения, и твой уровень отношений с Богом? Читаем с вами одно важное место Писания, которое, я думаю, что нам должно открыть глаза всем христианам. И мы должны понять, что наша христианская жизнь и хождение перед Богом, оно начинается дома, и оно оценивается дома. Оценивается не в церкви, а дома. Псалом 102 стих. «Буду размышлять о пути непорочном». И вот решение, стандарт человека, который уважает Бога. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди собрания воскресения». Там так не написано. Там написано: «Я буду праведным, непорочным, одинаковым посреди своего дома». In my own home. Integrity. In my own home. И вот здесь, кажется, все как бы меняется. Здесь вот как бы рентген души вскрывается. И здесь все и оценивается по-настоящему. Дома. В воскресенье мы собрались, мы как-то нарядились, мы улыбнулись, мы как-то вид сделали правильный, маску одели. Сейчас вот модно, вы знаете, да, маски одевать. Но мы с вами о других масках, которые надо снимать. А когда привык в маске ходить? Оказывается, друзья, что в церковь мы ходим питаться, заряжаться, учиться, но экзамены сдаем дома.
Не все сказали аминь. Давайте попробуем снова. В церковь мы приходим питаться, заряжаться, учиться, а экзамены сдаем дома. И это должна быть наша цель, друзья. Наша цель. Потому что написано в Писании, буду ходить в доме, в моем доме, не в чужом. В чужом ты так, мы ходим на цыпочках. В моем доме буду ходить в непорочности моего сердца. Потому что именно дома проявляется вот наша реакция, ропот, гнев, крик, лень, лицемерие, бездуховность, зависимость, тайные грехи. Когда тебя никто не видит, это дома. Вот там и начинается, друзья, двоедушие. 1 Тимофея, 5 глава, 24 стих. Написано, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. А внимание, а некоторых открываются в последствии. Интересно, о ком же это написано? А некоторых открываются в последствии. Later. Но они открываются. Они уже присутствуют. Только о них еще не знают. Но они впоследствии обязательно откроются. И самое важное, что Бог о них уже знает и уже о них написано. Вот это двойная профессиональная жизнь. Она может присутствовать в жизни неверующего человека, который постоянно обманывает, который постоянно кажется хорошим, культурным, духовным или приличным. И в жизни верующего человека тоже может присутствовать двойная жизнь. Когда человек в церкви один, на улице он другой. В церкви он один, в бизнесе он другой. Дома он третий. Но ведь мы же не можем обмануть Бога. Вот почему написано для нас, кто иногда уходит в это состояние, написано, исправьте сердца ваши двоедушные, приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. А как нам важно, чтобы Бог был близко? Бог приблизится к нам. Написано еще о виде и внутренности 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. В новом переводе написано, внешней набожности будут держаться, внешне, святые, набожные, но откажутся от ее внутреннего смысла. Внешне снова воскресение всех хорошие, пушистые, святые и верующие. Но внутри, вот что ценно в глазах сегодня Бога. Интересно, что Писание призывает таких людей удаляться. Мы тоже об этом не часто думаем, потому что они на нас влияют. Потому что они влияют не только на нас, но они служат и плохим примером и для остальных. Это плохое влияние. Вот почему сегодня, друзья, нам очень важно понимать, что наша христианская жизнь начинается в понедельник. Вы скажете, ну, можно до понедельника расслабиться. Нет. Друзья, смысл в понедельник начинается. Христианская жизнь. У нас, нам нужно отказаться, наверное, от вот этого понятия и полностью изменить мышление, что мы идем на служение в воскресенье, что мы ходим перед Богом в воскресенье, что вся наша христианская суть – это в воскресенье, когда мы приходим в церковь, у кого-то в субботу, это один день, это вот один день, а вот остальные дни, они как-то, ну, живи как можешь, выживай, друг, старайся. Но мы служим Богу везде, мы служим Богу каждый день, мы представляем Бога везде и представляем Бога каждый день. Если мы граждане неба, мы его, имеем Его гражданство и имеем ответственность быть представителями Его царства, чтобы Ему было не стыдно за своих граждан. В церкви снова, я повторюсь, люди заряжаются духовно, чтобы выносить свет, чтобы быть примером, чтобы влиять на других. Потому что лицемерие и двойная жизнь служат большим соблазном для нецерковных людей, в первую очередь. Я думаю, что вы встречались с людей, которых вы приглашали в церковь. Вам они сказали, а вот в эту церковь я не пойду. А почему? Ох, у вас, у нас есть там такие люди, они так красиво поют. Кто в зале, кто на сцене, и руки поднимают, и аллилуйя говорят. Но я уже имел с ними пару сделок,
И всегда как-то пытаются обуть, как-то пытаются обмануть, кинуть тебя. Неприятно это слушать. Или еще подобные комментарии. У вас там лицемеры. И ты снова хочешь сделать вид, что ты, это не про нас идет речь. Конечно же, в церкви люди несовершенные. Конечно же, в церковь люди и приходят для того, чтобы здесь меняться к лучшему, исправляться благодаря влиянию Духа Святого и Слова Божия. Но, друзья, это служит большим соблазном, преткновением для многих людей, не только неверующих, но и для верующих. И это, я верю, что это обижает Бога, это оскорбляет Бога. Вы знаете, что Иисус Христос рассказывал притчу о пшенице и ее плевелах. И там, кажется, есть один такой важный вывод, когда люди, которые поняли суть проблемы, что хорошие колоски, зерно растет вместе с плевелами или с сорняками, нужно эту проблему решить. Нужно этих людей просто с церкви повыкидать, повырывать, с корнем выкинуть, прекратить эту клевету, раз и навсегда покончить с этим лицемерием, с обманами, с этими христианами, которые подставляют и служат большим соблазном для мира. Их нужно просто выкинуть из церкви, их нужно просто поставить на место. С одной стороны, да, а с другой стороны написано, Христос сказал в этой притче вывод, что нет, не трогай. Потому что когда будешь вырывать с корнями вот этих двойных, вот этих лицемеров, которые себя называют верующими, плевелы, сорняки будешь вырывать оттуда, то можешь нечаянно где-то и повредить и хорошее зерно. И дальше вывод, пусть растут вместе и плевелы, и пшеница до жатвы, до времени, а потом Бог все равно посортирует. Но как хочется сегодня, чтобы мы все услышали, что не стоит ждать уже того момента, жатвы, конца света, потому что там уже поздно будет что-то менять. А сейчас важно перейти в правильный статус и состояние, чтобы мы оказались в числе правильных. Матфея, 15 глава, с 8 стиха, читаю ключевой стих, место Писания для нас. 7 стих, там написано слово «лицемеры». И дальше, с 8. «Приближаются ко мне люди сии, устами своими чтут меня, языком чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня, они тщетно чтут меня». Снова вопрос, о ком идет речь? Какая категория людей? Верующие или неверующие? Обычно люди, не знающие Бога, неверующие, они Бога не чтут, не уважают, не поклоняются Богу, не служат Богу. Здесь написано о тех людях, которые Бога чтут, почитают, прославляют, уважают Бога. И написано, что они это делают своими словами, языком, внешне. То есть слова очень правильные. Но дальше суть проблемы, которая не устраивает Бога, но их сердце далеко. Сердце далеко. Представьте себе, если посмотреть только на нашу церковь. Вот сегодня у нас было уже время пения, поклонения Богу. И многие-многие в этом зале устами, языком и молились, и пели, и аллилуйя говорили, и руки поднимали. И среди этого количества Бог говорит, есть люди, которые все правильно говорят, но их сердце далеко от меня. Вау, может быть, стоит рискнуть и задать себе вопрос, Господи, а что, если я в этой категории? Что же значит сердце далеко? Что значит говорить устами правильно, а сердце далеко? Я хочу снова привести простые, базовые, такие практические примеры. Что ты делаешь, когда ты дома сам? Когда тебя Библию никто не призывает читать. Никто не призывает. И ты знаешь, что ты ее не читаешь. Когда тебя никто не заставляет, иди в комнату, закрывайся, помолись, побудь с Богом. Никто. И ты знаешь, у тебя желания нету в сердце, тяги нету. Ты понимаешь, что это полезно, понимаешь, что это правильно, но в сердце этого нету, это сердце далеко. Разум, сердце.
разумом понимаешь, сердце далеко. Если к тебе зайдут в гости, или ты попал в общество верующих, ты отреагируешь правильно, ты все скажешь, и помолишься, и вроде бы духовные красивые слова скажешь, но когда ты сам дома, когда желания нету, что с этим делать? Кто ты? Кто я? Я одинаковый или я двойной? Почему? У меня дома у меня разные, у меня другие желания. Но в церкви у меня вроде бы желания такие как бы духовные. Но когда начинается понедельник, я как будто другой. Желание в сердце, это не то. Это нужно себя как-то там тянуть, ворушить, заставлять. Да, бывают периоды, когда человек духовно заболел, нужно себя где-то дисциплинировать. Это бывает, но когда это по жизни. Когда ты двойной по жизни, когда это тянется всегда. Когда ты понимаешь, что ты сам не свой. Ты понимаешь, что сердце далеко, далеко, оно не близко, оно далеко. И Дух Святой, даже сейчас, Он тебе нежно говорит, приблизься ко Мне, исправьте ваши сердца двоедушные, я приближусь к вам. Вот здесь, друзья, об этом мы сегодня и говорим. Я снова говорил, что иногда можно, я тоже пользуюсь телефоном, тоже иногда бываю в соцсетях, но если человек себе при этом говорит, что у него нет времени на другое, важное, то тогда это проблема, тогда сердце не там, не с Богом, не близко. Но когда ты провел час или полчаса с Богом, у тебя это стабильно, это естественно, это тяга, желание, тогда можно и другое. Тогда ты более-менее, хоть ты понимаешь, что ты одинаковый. А если ты не одинаковый, если тебя не узнают, если ты знаешь, что эта проблема длится по жизни. Слышал одно заявление, написано, помогите справиться с собой. Я плачу. Хочется помочь. Человек признает, что не может справиться с собой. Знаете, говорят, не могу справиться с проблемами, не могу справиться с женой, а тут с собой не может справиться. Вот это, друзья, вот такое состояние бывает, мы попадаем. Слышим, знаем, понимаем. И когда мы подходим к вот этой двойной жизни, об этом описывается о Божьем народе Иеремия 7 глава с 9 стиха. Написано, вы крадете, вы убиваете, вы нарушаете супружескую неверность, то есть верность, вы лжесвидетельствуете, обманываете, следуете за чужими богами, а потом приходите и встаете предо мною в этом доме, который называется моим именем, и говорите, мы спасены. А это все лишь для того, чтобы потом снова идти домой в понедельник и совершаете все же эти мерзости. Снова перечисляется перечень разных беззаконий. И интересно, что потом же эта же категория людей, они стоят в доме Господнем, они пришли туда, их туда не с пистолетом завели, они туда сами пришли, и они там сами как бы поклоняются Богу. И интересно, что Богу это не нравится. И главная мысль, которую нам нужно вывести из этого места Писания, что это получается одновременно.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Идолы наши, современные идолы, которым мы отдаем предпочтение, влияние больше своего времени и авторитета. И дальше внушаете себе, мы спасены. На простом языке все нормально. Chill, relax, we're good. Don't bother me, не трогай меня, не напряг, что ты напрягаешься? Я сижу в церкви, слава Богу, спасибо. Я в воскресенье прихожу. Чего вы начинаете вот этот ваш фанатизм? Друзья, расслабьтесь, все нормально. Голос такой звучит где-то там, внутри издали. Но ведь это же, друзья, Бог видит насквозь человека. И как не хочется, чтобы мы привыкли к двойным стандартам, двойной жизни. Бог, друзья, Он имеет радикальное отношение к двойной жизни. То, что я сейчас прочитаю, меня удивляет. А как вас? Читаем вместе Иеремия, 7 глава, с 13 стиха. «Так как вы делаете все это, говорит Господь, я говорил вам, вы не слушали. Я звал вас, вы не отвечали». То есть Бог предупреждал. «Отвергну вас от лица моего». И дальше обращение к пророку. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения. Внимание, не ходатайствую за них предо мною, ибо я не услышу». Вот это приехали. Знаете, бывают периоды, помолитесь, пожалуйста, там за меня. Интересная мысль. Или передают, помолитесь там за них. Не молись за них, не ходатайствуй за них. Воу, воу, кажется, как это... Да, там написано, так говорит Господь. Очень серьезное заявление, которое должно просто пробудить любого, кто хоть как-то называется верующим, который живет хоть как-то двойной жизнью, независимо от уровня. Но когда человек живет профессиональной, стабильной, двойной жизнью, то приходит период, когда Бог предупреждает, Бог говорит. Я верю в Бога, который Бог есть любви, я в этого Бога верю. И Бог дает шанс. И потом Бог видит, это выбор человека, это выбор человека, это выбор, это решение, это умышленное решение. Жить такой жизнью, это уже привычка, это уже давно зашло вовнутрь. Это уже не просто маска, это двоедушие, это глубже. Маску можно снять и снаружи как-то увидеть, но двойную душу, сердце никто не увидит, только Бог говорит, это двойные люди, два сердца, две души. Вот такие люди, за них не ходатайствуй, не молись. Очень опасное последствие человека, который выбирает идти таким путем. И здесь называйся хоть 300 раз. Слава Богу, что ты в церкви. Но важно, каким ты выйдешь и будешь в понедельник. Вот там начинаются экзамены нашей христианской жизни. Какие тяжелые последствия. И хочется, друзья, сказать нам, что нам приближаться к Богу стоит меняться не только потому, что страшно. Бог накажет. Или Бог не слышит мою молитву. И такое, друзья, возможно на основании того, что мы прочитали. Вот почему написано, приблизьтесь к Богу, исправьте сердца, и я приближусь к вам. Иногда человек вот запутался, живет вот такими двойными стандартами, и кажется, и молится Богу, потом приходит, выкладывает все эти претензии к Богу или к пастору. Ну почему, почему, почему? Ну а ведь есть же вот и некоторые развязки. Но нам нужно идти путем исправления, покаяния не только из-за страха, а из-за любви к Богу. Помните, в начале я читал, Бог, Он есть ревнитель. Он ревнует нас. Это побуждение из любви, не из-за страха. Из любви. Чувство верности выходит из любви.

0: не из-за страха. Когда вы верны своей жене только из-за страха, это же не та верность, не тот уровень. Когда мы вроде бы верны Богу только, чтобы в ад не попасть, чтобы Бог какую-то молитву там ответил, или мы верны Богу из-за любви, оттуда выходит истинное отношение наше с Богом. Чем же отличаются ошибки от двойной жизни? Важный вопрос. Потому что, друзья, ошибаются все. Мы все можем спотыкаться, где-то падать, срываться. Но когда человек не кается, я вам привел пример двойной жизни, да? Человек в церкви, он очень спокойный. И всегда разговаривает нормальным тоном. Дома он, она могут орать. Но люди уже привыкли к этим стандартам, живут двойной жизнью, двоедушной, и при этом они не каются. Они уже не извиняются. Потому что это уже вошло, это уже не просто маска, это уже душа, это уже так глубоко там сидит. Это уже сердце. Это уже врачу, человеку даже тяжело определить диагноз. Это только Бог так пронзает насквозь рентген сердца. И когда человек не кается, не извиняется, когда он в этом, ну так получилось, и он живет так. Или другой вариант, когда человек, он от этого страдает, ему от этого плохо, он борется, вот это состояние ошибки, он борется, он мучится от того, что так получилось. Он обязательно, если у него нет силы идти, он ползет, но ползет в правильном направлении. Он идет к человеку, просит прощения, он идет к Богу, просит прощения. И когда у него вот молитва идет к Богу, знаете, что есть там одно место Писания, которое я прочитал, то есть не прочитал, когда Давид молится и говорит: «Господи, от мыслей моих не отступают уста мои». То есть где он признается Богу, что я честный перед Тобою. А иногда бывает, что даже молитва может быть религиозная, такая заученная, такая правильная, но она даже не сходится с сердцем, с мыслями не сходится, она там полная вообще, там, it's not comparable, it doesn't match. И когда мы вот в молитве понимаем, что Господь, я вот смотрю на себя в понедельник, в пятницу и в воскресенье, и где-то я раздваиваюсь. И человек в этом состоянии начинает молиться: «Господи, но я же не хочу в таком состоянии быть». Это ужасно, это больно, это больно. Я не хочу быть в таком состоянии, страдают близкие, и я тебя, Господи, подставляю, кидаю как-то, я неверный. И тогда человек начинает молиться: «Господи, вот это в моем характере, вот это в моем характере, вот это, Господи, помоги, ну, бороться до конца». До конца бороться, есть такое место в Писании написано: «Вы еще не до крови сражались». Вы знаете, друзья, есть такие грехи, которые человек, он знает, что их нужно победить. Например, курить ты должен бросить, пить ты должен бросить, блуд ты должен бросить. А все остальные такие там гнев, крик, там ропот, клевета. Это так. Ну попробуй бросить. Ну если не бросил, ну так. Тогда вопрос: а почему некоторые ты должен на 100% завязать, а с некоторыми ты будешь жить всю жизнь? Почему? Ведь же Божьей силы, крови и достаточно освободить полностью. Но двойные стандарты, они как-то нам иногда выгоднее или приемлемее. Но как хочется идти и быть вот честным, одинаковым, чтобы Бог вот эту молитву он слышал. И чтобы он был к нам близко, чтобы он приближался к нам. К нам, ведь это же тебе надо, ведь это же не мне, это же тебе надо. Ведь ты же заинтересован, чтобы Бог был с тобой близко. Бог говорит: исправьте сердца ваши двоедушные, я приближусь к вам. Это очень блаженное состояние, когда Бог близко. Исаия 1 глава, еще одно заявление очень такое: «Зачем мне множество жертв ваших? Я пресыщен. Не топчите дворы мои, не приносите больше бессмысленных даров. Когда вы умножаете молитвы ваши, я не слышу». Вау,
1: Воу, Господь, о чем здесь? Кому это слово обращено? К Божьему народу. Божьему народу.
0: Когда человек живет в грехе и не знает Бога, там вроде бы все ясно. Прими, поверь, покайся. А если уже принял, если уже поверил, что дальше? Мы и дары приносим, и пожертвования носим, и все кажется, все так вроде бы правильно, внешне. А Бог здесь говорит, слушай, давай по-настоящему поговорим, давай честно, давай один на один, давай когда ты сам. Зачем дары, зачем вот это топтать здесь, вот этот карпет? Зачем его даже топтать? Кажется, воу, вы что, не рады, что я здесь? Да нет, мы рады. Так хочется, чтобы и Бог радовался. Какой же выход из этой ситуации? Кажется, вау, двойная жизнь, это так страшно. А что же дальше? А дальше все очень просто и очень сложно. Процесс называется покаяние. Очень просто и очень сложно. Представьте себе на минутку, чтобы я сказал, друзья, кто живет двойной жизнью? Выходите наперед для покаяния. Как это назвать? Очень просто или очень сложно? Хочется даже как-то облегчить этот процесс для людей и сказать, друзья, не выходите вперед для покаяния. Останьтесь там, где вы есть, лишь бы Бог приблизился к вам. Ведь это же вам. А я буду рад за вас. Просто, чтобы вам было хорошо. Чтобы Бог был близко с вами. Не стоит играть в церковь. Не стоит играть в религиозные игры. Пред Богом 100% не стоит. Пример последствия двойной жизни перед нашей молитвой, Матфея 26 глава, 49 стих. Яркий пример Иуды. Один из его последователей Иисуса Христа. Он тоже был с ним. Он тоже молился. Он тоже руки поднимал. Он тоже говорил «Аллилуйя». Он тоже, кажется, был вместе с верующими в храме, как и мы. Очень все было как бы как? Правильно. Внешне. Внутри, написано в Писании, там были двойные стандарты. И дальше, когда уже пришел момент перед самой смертью Иисуса Христа, написано, этот Иуда подошел к Иисусу и сказал, радуйся, все нормально, Господи, все нормально. Мы вместе, мы близко, мы в церкви. Аллилуйя, воскресенье, и мы здесь, а некоторые не ходят, ай-яй-яй, а мы здесь, Господи, мы близко. И дальше, поцелуй, какой символ ласки, когда люди целуются, кажется, они так любят друг друга, какая тактика, тонкая тактика, мы Господу признаемся в любви. А написано, сердце ваше далеко от меня. Как больно, как жалко Бога. И Иуду тоже жалко. Оказывается, друзья, что даже поцелуй, символ любви, знак близости, может быть фальшивым. То тем более все остальное. Как хочется, чтобы мы были настоящими. Настоящими, друзья. Мы живем с вами в последнее время. Библия говорит о узком пути, о широком пути, о плевелах, о пшенице. Будет разделение, будет вот этот просев. Будет отделяться солома от пшеницы, будет отделяться. Друзья, это временно, пока мы вместе растем. Где-то расстраиваемся, нас обижают, где-то мы соблазняемся. Но это все временно. Главное, чтобы ты был не двоедушным. Когда ты сам. Есть ли у тебя вот это к Богу близость и любовь? Ты об этом знаешь, ты точно об этом знаешь. Интересно, что когда это происходит в нашей жизни, то Христос обращается к Иуде и говорит, «Предатель, а зачем ты пришел сюда в церковь?» Читайте внимание на экране, что написано в Писании. Там не написано «предатель», там написано «друг», «друг», «зачем ты пришел?» «Ну как зачем? В церковь? Вы что? Я в церкви, как это зачем?» «Прости, это не я спрашиваю, фокус Иисус спрашивает».
1: Неожиданный вопрос, согласен. Но тебя спрашивают, даже не стоит обворачиваться, зачем ты пришел? Ну как зачем пришел в церковь? Я же к Иисусу, я ближе, я туда к верующим, вот сюда, ближе к вам. А сердце? В понедельник, дома, на работе, маски, двоедушие. Как жалко, как больно. Друг – это в переводе шанс. Друг – это в переводе покайся. Друг – это в переводе сейчас. Покайся сейчас. Это нужно тебе. Не Богу, не мне, тебе. Ради себя самого. Как хочется, друзья, нам сегодня склониться перед Богом низко-низко. Упасть к Его ногам и поклониться. Как хочется улыбаться и не притворяться. Когда вас спрашивают, как дела, чтобы мы были не фальшивыми. Я сейчас призываю всех, кто смотрит нас онлайн, и всех, кто в церкви, для искреннего разговора с Богом и для молитвы. Если в этом зале или онлайн есть люди, которые еще не знают Бога, не верят в Бога, я хочу вам сказать, самое лучшее решение, которое я когда-либо сделал в своей жизни, это я поверил в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя. Если вы отдадите Ему свою жизнь, поверите Ему, вы можете быть прощены прямо сегодня, вы можете быть спасены. Ради этого все, что здесь происходит, ради вашего спасения. Наша церковь, мы существуем ради спасения грешников. Друзья, кто смотрит нас онлайн, если вы это решили, вы можете нам написать. Кто есть в этом зале, кто желает сегодня покаяться перед Богом, вы можете пройти вперед, за вас обязательно помолятся. А всех, кто желает молитвы, кто с собой не справляется, пусть вам будет легче, на ваше усмотрение, можете оставаться, можете прийти вперед. Но у нас сейчас будет молитва. Давайте мы все встанем. Давайте мы задумаемся об этом обращении к Богу. Исправьте сердца ваши двоедушные. Приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам. Во имя Иисуса Христа. Ответьте на Его призыв. И будьте благословенны. Аминь.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: NBC News Radio, I'm Lisa Carton. President Trump says the U.S. hit Iran hard with strikes recently. Speaking from the Oval Office, Trump said the U.S. could wipe out Iran pretty quickly if he chooses to do so, but he doesn't want any more people to die. The president said if Iran signs an agreement, they will not have a nuclear weapon.
4: If anybody went there, we'll see exactly what's happening and we'll blow it up a little bit further.
3: It all comes after the two countries exchanged missile fire over the Persian Gulf earlier today. Meanwhile, the House has passed a measure today aimed at limiting President Trump's Iran war powers. The resolution passed 215 to 208 with four Republicans voting yes alongside all Democrats. However, it wouldn't force Trump to end hostilities even if passed by the Senate because there are outstanding constitutional questions. Results are still coming in after six states held primary elections today. In California, the races for governor and Los Angeles mayor are still up in the air. Democrats Javier Becerra and Tom Steyer, along with Republican Steve Hilton, are vying for two spots in November's general election for governor.
5: We're going to fight for you, we're going to fight for change, and we won't let you down.
3: Meanwhile, reality TV star Spencer Pratt is close to securing a spot on November's ballot to go against incumbent Los Angeles Mayor Karen Bass. Primaries were also held in New Jersey, New Mexico, South Dakota, Montana, and Iowa, where the first president-endorsed candidate lost this election cycle. The Senate is advancing a stalled immigration enforcement funding bill following weeks of delay. Lawmakers voted 53-46 today to start considering a package to fund immigration enforcement agencies, and it will be followed by hours of debate as well as a series of unlimited back-to-back amendment votes before final passage later this week. The package contains $72 billion to fund immigration and customs enforcement and the Border Patrol through 2029. You're listening to the latest on NBC News Radio. Jury selection is ongoing in what's expected to be a closely watched murder trial in Texas. Carmelo Anthony is accused of stabbing Austin Metcalf to death at a Frisco track meet last year. Investigators say Anthony, now 19 years old, stabbed the 17-year-old Metcalf in the chest with a pocket knife during an argument over seating in the stands. A congressman from Los Angeles is reportedly under investigation for a sexual misconduct scandal, Mark Mayfield reports.
6: CNN says Representative Jimmy Gomez is being investigated by the House Ethics Committee. The investigation reportedly started with reports of Gomez kissing a congressional aide in 2023, and now it involves other allegations. In a statement, Gomez told CNN he made personal mistakes outside his marriage and called whatever happened consensual.
3: The NYPD believes it's now figured out why more than a dozen people have been spotted descending into New York City manholes, Liz Warner reports.
7: Over the past few days, at least three groups of intruders have been caught on surveillance video climbing into and out of manholes in Brooklyn and Queens, equipped with shovels and flashlights. They have all remained underground for lengthy periods of time before emerging. The NYPD says the evidence points to scavenging for valuables instead of anything nefarious. It is unsafe and illegal to explore the city's sewer system, but there have been previous incidents like this over the past few years. Police say there was no damage and no threat to the public. In New York, I'm Liz Warner.
3: A new three-part series titled Michael Jackson, The Verdict is streaming on Netflix today.
8: I was juror number 8.
9: What has to be proven is beyond a reasonable doubt.
8: Can you doubt that happened?
3: The docuseries examines the late pop star's 2003 child molestation charges, the 2005 trial, and the media frenzy that followed. Lisa Carton, NBC News Radio.
10: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
11: 声声有情
12: 1150AM 西雅图中文电台
11: 这里是您的信息中心
12: 这里是您的心灵港湾
11: 这里是您的精神家园
12: 西雅图华人自己的中文电台
11: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com
13: 也可以通过智能手机下载 ChineseRadioSeattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目
11: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3
13: 我们的微信平台 新浪微博和Facebook账号 都是 Chinese Radio Seattle
14: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle 各位听众大家好 今天是2026年6月3日星期三 农历4月17 我是Ian
15: 我是娜娜 很荣幸为大家播报新闻
14: 周三到周五的专题节目分别是美国故事 读书观影和专家论坛
15: 周三到周五的牺牲野化的话题分别是情感夜线、青青校园和艺术人生。
14: 周五到周日的节目都是从晚上6点开始 周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、太讲信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。周日节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目包括粤语歌曲、跟我学粤语、十二玩乐西雅图以及西城夜化。 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。广播频段是AM1150或者HD98.9Channel3。 网上收听的网址是1150kkn.com/listen-online。 手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle App来收听我们的节目。
12: 汇集天下大事，聚焦华人热点。 AM1150西雅图中文电台新闻夜线。下面播报国际新闻。
14: 台湾局势6月3日再度紧张 科威特方面说伊朗无人机和导弹袭击科威特国际机场1号航站楼等民用设施 造成至少1人死亡多人受伤 机场一度关闭部分航班被迫转降 伊朗否认直接袭击科威特 称爆炸可能与美方拦截有关 但美国方面表示相关无人机来自伊朗 与此同时美军称在伊朗南部和格什姆岛附近实施的自卫打击 拦截多没飞向海湾地区的导弹和无人机 路透社称这轮冲突发生在美以战争停火框架仍不稳定 谈判陷入僵局之际 也再次推高国际油价
15: 以色列、黎巴嫩和真主党之间的停火安排6月3日继续受到考验 美国州选的降温方案原本要求减少跨境球体但真主党当天向以色列 发射火箭弹，以均责拦截来袭目标，并在黎巴嫩境内发动多式文机打击，其中包括靠近贝鲁特的地点。此与同时，美国总统特朗普承认他曾在以色列总理内塔尼亚胡通话，批评其疯狂笨，并认为以色列在黎巴嫩的军事行动正在干扰美国与伊朗的和平谈判。内塔尼亚胡方面强调民意关系仍然坚固。
14: 俄乌战争6月3日继续呈现远程打击升级态势。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰无人机袭击了俄罗斯圣彼得堡油码头，当地官员称相关基础设施遭到无人机攻击。袭击发生在俄罗斯举办重要经济论坛前夕，不仅针对能源设施，也具有明显象征意义。与此同时，俄罗斯继续打击乌克兰东部城市。顿涅茨克州州长说，俄军当天袭击克拉马托尔斯克居民区，造成至少3人死亡、11人受伤。另在第聂伯罗附近，俄罗斯多轮袭击导致多人受伤并引发大火。
15: 韩国6月3日举行地方选举，这是总统李在明上任后面对的首次全国性民意考验。路透社援引出口民调和初步计票结果报道，执政的共同民主党预计在多数地方首长和议会选举中取得明显优势，但在首尔市长选战中仍面临激烈竞争。分析认为，这次选举结果和与韩国此前的威严风波、保守阵营内部分裂以及选民在对李在明政府改革议程的态度密切相关。如果执政党最后终获大胜，将有助于李在明在经济、司法和政治改革方面取得更强授权。反之，若首都圈表示不佳，也会显示韩国社会对其执政方向仍有保留。
14: 下面是天气预报。大峡谷地区今晚多云，最低气温华氏53度，摄氏12度。明天多云，最高气温华氏67度，摄氏18度。最低气温华氏51度，摄氏10度。
15: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部晚上时间9:07。下面播报中国新闻。
14: 人权观察组织6月1日发表公报指出，中国政府正在加紧努力抹去1989年天安门事件的记忆，同时加强在全国范围内的社会控制。人权观察并提出警告，明白敦促中国政府应采取6项措施。1989年4月，北京天安门广场及中国其他城市的学生、工人和其他民众举行和平集会，要求言论自由、民主改革和反腐败，由此引发了天安门广场大屠杀。在3日和4日，中国人民解放军士兵在北京开枪，造成众多示威者和旁观者死亡。长期以来，中国当局一直禁止在中国大陆举行纪念天安门事件的活动。迄今为止，当局既没有采取任何措施向遇难者家属提供更多信息和赔偿，也没有追究凶手的责任。人权观察组织中国部门研究员雅尔昆·乌鲁约尔指出，中国政府通过掩盖历史，也扼杀了未来基本人权得到尊重的希望。他还说，政府应该停止审查有关天安门广场大屠杀的信息，允许举行纪念活动，赔偿遇难者家属，并释放那些因要求伸张正义和追究责任而被监禁的人。2025年12月28日，北京公安局禁止天安门母亲协会举行新年集会，这是自该受害者维权组织2009年开始组织此类年度集会以来首次遭到此类禁令。这个母亲协会表示，他们观察到不仅政府方面没有任何真诚的举措来揭露1989年学生运动期间无辜民众遭屠杀的真相，而且还看到了政府安全部滥用权力，阻碍公民合法社会权利的残酷现实。2022年5月27日，天安门母亲们发表了一份由107名成员签署的声明，敦促中国政府通过法律手段，本着和平与理性的精神，纠正这些事件造成的所有未解决的创伤和不公正，并恢复每个失去亲人的家庭的正义和尊严。
15: 2025年11月，一段长达6小时的视频被未经授权泄露，引发轩然大波。这段视频拍摄于1990年，记录了许勤贤将军在秘密军事审判期间的讲话。 据媒体报道，许勤先校将曾反对中国高层下令对天安门广场示威者使用武力。在1990年3月17日拍摄的一段视频中，许勤先校将说道，我最希望的是通过政治手段解决问题。我当时对这种做法是否正确有所疑虑，我提出了一些建议，但没有被采纳，命令是下达的。至于我作为指挥官，我不想参与。据报道，许勤先校将被判5年有期徒刑，并于2021年去世。中国当局对所有与天安门相关的内容都进行严格审查，包括著名的坦克人照片。澳大利亚广播公司报道称，即使是香蕉放在四个苹果前的图片，也可能被中国当局的审查算法标记为象征站在四辆坦克前的坦克人。5月19日，香港法庭就两名前香港联盟领导人李卓人和信同审判进行结案陈词，两人被控违反国安法，煽动颠覆国家政权，面临最高10年监禁，预计将于7月宣判。尽管遭到镇压，香港此前仍有一些人试图纪念这场屠杀。2025年6月初，香港警方以涉嫌扰乱公共秩序短暂拘留了10名年龄介于15岁至69岁的人士，并以行为可疑人为由逮捕了另外2人。2025年6月4日，香港警方还阻止了社会民主联盟的成员前往维多利亚公园纪念大屠杀。自2020年以来，香港对天安门事件的审查日益同于中国大陆长期以来实施的严格管控。2025年6月，香港自由新闻报道称，一辆车牌号为 US8964， 其中四位数字可被解读为1989年4月6日的车主收到匿名信，信中包含他的个人信息、车辆照片以及他可能违反国家安全法的指控。2025年5月，在天安门事件36周年纪念日前夕，车主将车辆运往海外，他解释说，香港的局势便是如此之快，以至于我和我的家人都无法接受。近年来，世界各地的社交媒体账号组织了公开辩论展览和集会，发表文章纪念着天安门事件。2026年，包括澳大利亚、加拿大、美国、英国、台湾在内的7个国家的30个城市纪念举行纪念活动。天安门广场大屠杀后，中国政府在全国范围内展开镇压，当局以反革命和其他刑事罪名逮捕了数千人，其中包括纵火和扰乱公共秩序。政府从未承认对这场屠杀负有责任，也从未追认任何官员的法律责任，也没有公布任何关于死者、伤者、强迫失踪者的数据。天安门母亲组织纪律记录在北京和其他城市镇压运动其中期间202人的死亡情况。政府对于屠杀事件的争议呼声至若罔闻。多年来，美国政府为应对屠杀事件实施的制裁措施也已被下落。人权观察组织表示，缺乏有效的国际制裁助长了北京在屠杀事件后数十年间的令人震惊的人权记录。
14: 方熙然的父亲方正是曾经参与89民运的学生。37年前，在六四军方清场的凌晨，方正的双腿遭到坦克碾断。方熙然说，父亲很少刻意告诉他和2个年幼的妹妹有关自己的遭遇。今年25岁的方熙然在告诉 BBC 中文，8岁那年随家人移居美国后，他才得以更全面的、极深入的了解六四那一段历史。大约14岁开始，方熙然不时会和父亲出席公开举办的六四纪念活动，让大家记住那一段历史。因为父亲的缘故，他也接触到一些曾经投身于89民运的亲历者，看到我爸变成残疾人，还有现在各种各样的健康问题，就感觉很心疼。因为我觉得这一件事不应该发生，他说。外界把这些当年曾经参与民运的下一代称为六四二代。身为其中一员，方熙然在告诉 BBC 中文，他的参与某程度是想支持自己的父亲。同样是89民运的经历者刘俊，他的女儿是首位 为美国获得女子花式滑冰奥运金牌的选手刘美贤。刘俊曾经在广州参与89名运六四之后遭到通缉，后来经黄雀行动辗转到达香港，最终流亡到美国。外界对于刘美贤的关注也延伸到了他父亲刘俊的身上，包括他的名誉人士身份和刘美贤的身世。在美国生活多年之后，刘俊在40岁那年透过代孕的方式诞下第一个女儿刘美贤。目前刘俊已透过代孕成为了五个孩子的父亲。他是在六七岁的时候就问我，他说：“爸爸，我怎么跟你和妈妈都不一样啊？”刘俊告诉 BBC 中文，等刘美贤长大一点后，刘俊向女儿解释，他是透过匿名捐卵加代孕出生，让他了解自己的身世。在这个过程中，刘俊也会告诉女儿，他过去曾在八九民运的时候的参与。他认为，在美国出生跟长大的女儿，从小对于自由、民主、人权等概念并不陌生。他是非常明显的支持我走过的路。除了刘美贤外，刘俊认为其他子女对基本人权这些都很重视。刘俊说，2022年女儿准备到北京参加冬季奥运会前夕，曾经收到来自美国联邦调查局的电话，指中国政府正对他们进行监视。后来美国司法部对涉事者做出起诉。刘美贤出发到北京的时候，刘俊坦言当时非常担忧。后来刘美贤跟刘俊说，他在北京的时候跟另外一名选手外出时候，有陌生人跟他们聊天并跟踪他们回去宿舍。他也将此事告诉了他的美国领队。
15: 这是不是有如台媒所言，下一个是王岐山有待时日决定？但前中共纪委书记习近平的反腐大臣王岐山手下亲信，一个接着一个被以其人之道还其人之身的方式拉下马，意味深长。习近平2012年10月继任胡锦涛成为新一届中共总书记，亲信王岐山随之成为常委，并担任中纪委书记。是一场大规模的反腐败运动不久后开始的，王岐山大力辅佐，为习近平清除政治障碍立下大功，先后拔除了后盾时代的遗老遗少，蒋泽民、胡锦涛重用的高官，包括前常委政法王周永康、中南海大内胡锦涛的办公厅主任令计划、中央军委副主席徐哲厚、郭伯雄等一大批声势显赫的中共高官一一被扫除。这场运动以19大开幕前几个月达到胡锦涛隔代制定的接班人重庆市委书记孙政才告一段落，端掉苏政才，边缘化胡春海花，消灭前朝钦定的接班人计划，为习近平长期执政一步步铺路，至中共19大二全会五年反腐几乎清除所有重大障碍的习近平突然修完废除国家领导人只能任期两届十年的规定，等于废除邓小平时代唯一的一项政治改革成果，取消领导人终身制度，等于习近平20大继续担任领导人铺平的道路。这些重大步骤都离不开王岐山的相助，当时就有所谓功高震主的说法此起此伏。然而按照中共七上八下的规矩，本应完全退下的王岐山却获得留任国家副主席，当时就有两种看法，一种认为是习对王岐山的犒劳，另一种认为是给一个礼仪性的国家副主席，让其体面的退出，形同边缘化，让其影响力渐渐消退。王岐山反腐打贪在习近平担任第一届总书记期间声势到达了极点。王岐山之所以下狠手，一则习近平有奠定权力根基清除政治障碍，二则手下有一批跟着他打贪效率极高的悍将，如今这些昔日悍将王岐山的亲信正在一个一个的被拔除，最新被中纪委通报涉嫌严重违纪违法的便是王岐山大命追随其多年的李小红。
14: 广告后将为您带来美国新闻部分。
16: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721 206-920-6721。
17: 餐饮、
18: 娱乐、
17: 招聘、 交友、
18: 买房、
17: 投资、
18: 演出，
17: 请找西雅图中文电台。
18: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100，就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
17: 赶快行动吧！广告热线2066198698，2066198698，
18: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
16: 企业透过创造就业机会，支持社区及凝聚人群，让西雅图变得更美好。但还有另一种强而有力的方式可以发挥影响力，确保员工与顾客受到公平对待。这意味着要遵守防止歧视的法律，了解如何回应投诉，并为身心障碍者提供合理的便利措施。不确定法律要求为何，请联络西雅图民权办公室。Seattle Office for Civil Rights 2066-864-4500 或 seattle.gov/civilrights， 我们在这里为您提供协助。
14: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻夜线栏目，我是 Ian，
15: 我是娜娜，今天是2026年6月3日，欢迎您收听我们的节目。
12: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
15: 下面播报美国新闻。
14: 美国国会6月3日对特朗普政府的伊朗战争政策做出罕见反制，众议院以215票对208票通过一项战争权力决议，要求停止美国对伊朗的军事行动。这是本轮美伊冲突以来众议院首次成功通过此类限制总统战争权力的措施，也显示共和党内部出现裂痕。美联社报道，有4名共和党议员加入民主党阵营支持决议。伊朗战争已持续数月，虽然4月曾宣布停火，但海湾地区冲突仍不断升温，油价和汽油价格上涨也加剧美国国内不满。该决议接下来还需参议院处理，是否会形成真正约束力仍取决于后续投票和白宫反应。
15: 美国参议院6月3日开始推进一项约$700亿的移民执法经费法案，该法案将违背边境执法、拘留设施、驱逐行动和移民执法人员提供资金，是特朗普政府扩大强硬移民政策的重要财政支撑。值得注意的是，此前引发强烈争议的反武器化赔偿基金条款已被移除。该基金原本被批评可能用于补偿特朗普及其盟友在过去调查和诉讼中的费用，引发部分共和党人和民主党人共同质疑。美联社报道，参议员和共和党领导层在删除这一条款继续推动法案表决，显示移民执法仍是特朗普政府和国会共和党的核心议程。
14: 美国总统特朗普正把建国250周年庆典和2006年世界杯变成展示个人形象的重要舞台。美联社报道，原本为建国纪念筹备的音乐演出，在多名艺人担心活动被政治化后退出，特朗普随后宣布自己将成为美国州博览会的主角，并以集会形式开启活动。他还推动在白宫南草坪举办 UFC 赛事，把个人80岁生日、国家庆典和大型体育娱乐活动交织在一起。报道提到，特朗普政府支持发行带有其肖像的纪念币，并讨论带有特朗普形象的新版护照和$250纸币。围绕世界杯，特朗普也频繁出现在抽签、颁奖和官方宣传场景中，使国家庆典和国际赛事都带上浓厚的个人品牌色彩。
15: 美国最高法院允许阿拉巴马州在今年选举使用一张更有利共和党的国会选区图，该地图将黑人选民占多数或接近多数的选区从2个减少到1个。此前下级法院认为这张地图可能存在种族歧视问题，并逐主歧视之，但最高法院保守派在多数通过未署名命令推翻下级法院限制。3名自由派大法官表示反对。路透社和美联社报道，民权团体批评此一决定削弱黑人选民在国会选举中的影响力，也可能鼓励其他共和党主导州在中期选举前重新划分选区。阿拉巴马州总庭检察长则称，该裁定维护了该州政府在选区划分上的权利。下面播报西雅图本地新闻。
14: 这是2026年世界杯西雅图赛区比赛进入倒计时，金线正在把这场全球体育盛事视为一次区域级公共安全与交通压力测试。根据西北亚一周刊报道，5月27日金线在位于伦敦Lenton 的金线应急行动中心专门为少数族裔和多语种媒体举行的开放日与安全简报会。金线副警长杰夫·佛洛尔和金线应急管理主管布伦丹·麦克拉斯基表示，金线已经为世界杯准备了2年半以上，重点放在公共安全、交通疏导、应急联动和多语种信息发布上。
15: 再过不到两周时间，西雅图体育场将在6月15、6月19、6月24、6月16、7月1日、7月6日举办六场世界杯比赛，其中包括小组赛、美国队、澳大利亚以及两场淘汰赛。官方预计赛事期间将有数万名球迷来到西雅图地区，除进场观赛外，还会前往 Pacific Place、西雅图中心、Victory后和 Waterfront Park 等官方球迷庆祝区。
14: 世界杯开赛前，西雅图正在把城市最显眼区域之一的街头露宿问题作为一场集中治理试点来处理。据西雅图时报报道，多家非营利组织、商界团体和市府相关团队正在先锋广场部分街区开展行动，目标是在世界杯到来之前尽可能把这一片区的露宿者从街头转入庇护所或临时住房。这项行动选在先锋广场并非偶然，这里既是游客和本地居民频繁经过的区域，也聚集了较多街头露宿者。参与项目的机构表示，他们不只是为了世界杯期间改善城市观感，更希望证明只要有足够合适的庇护空间、服务资源和跨机构协调，西雅图有能力更有效地回应无家可归问题。
15: 这是试点覆盖先锋广场约半英里的从阿拉斯加路延伸至第四道大南，非营利组织就是 Downtown Emergency Service Center 等机构与市中心西雅图协会等商界的力量合作，由外展人员逐一接触这一片区的露宿者，了解他们的需求，再匹配合适的庇护空间。西雅图市长 Katie Wilson 此前承诺在到今年年底新增1000张临时庇护床位，他原本希望在世界杯赛事前新增500张床位，但目前公布的数量为175张，且短期内真正开放的床又有限。尽管如此，市府团队表示仍在进行推进整体庇护扩容计划。
14: 西雅图市长 Katie Wilson 周二宣布，计划在今年秋季将一项支持公交服务的地方销售税提交选民表决，并提议将现行税率提高一倍，以扩大公交服务，支持轻轨建设，并维持有轨电车运营。根据市政府提案，现行的西雅图交通专项税将在今年年底到期，新提案计划将销售税税率从目前的 0.15% 提高至 0.3%， 即消费者每消费100美元需缴纳30美分专项税，这项税收将持续10年，预计每年可为城市带来约 1.38 亿美元收入。该提案仍需获得西雅图市议会批准后才能列入11月3日的选票，最终由选民决定是否通过。
15: 随着人工智能产业快速发展带动数据中心需求激增，西雅图市政府正推动对大型数据中心实施临时禁建措施。当地时间周三，西雅图市议会土地使用与可持续发展委员会一致投票通过一项大型数据中心暂停建设法案，为下一步提交市议会全体表决铺平道路。如果最终获得市议会批准，西雅图将在未来一年内禁止建设使用电需求超过20兆伏安的新数据中心。
14: 周二晚间，一辆 SUV 误驶上西雅图 Mountain Beacon 轻轨站附近的高架轨道，导致 Sound Transit 轻轨1号线服务中断近2小时，并造成大量乘客行程受到影响。现场照片显示，一辆红色 SUV 停在 Mountain Beacon 的 Maker 站附近的轻轨轨道上，引发外界关注。事故发生后， Sound Transit 立即暂停相关路段运营，并启动疫情处理程序。据 Sound Transit 最新消息，涉事驾驶员是一名70岁女性，当时她正按照车载 GPS 导航行驶，误将轻轨轨道当作正常道路驶入高架轨道区域，最终车辆被困在线路上。
15: 西雅图消防局表示，救援人员抵达现场时，驾驶员已自行离开车辆，他随后被救护车送往当地医院检查。目前官方尚未公布其伤情情况。事故发生后 ，SoundTracing 全暂停了 Soto 站与 Othello 站的之间的一号线列车服务，并安排接驳巴士运送前往乘客往返两站之间，二号线并未受影响，维持正常服务。工作人员随后对现场进行安全评估，并移除车辆。经过两小时抢修和检查后，轨道恢复安全状况。Mount Baker 站重新开放，一号线列车服务逐步恢复正常。下面是天气预报。大西雅图地区今晚多云，最低气温华氏53度，摄氏12度。明天多云，最高气温华氏67度，摄氏18度，最低气温华氏51度，摄氏10度。
14: 广告后请继续收听西雅图中文电台新闻夜线栏目。
19: 肌肉骨骼伤痛、车祸、工伤，请找康健脊椎治疗中心肖明医师。康健康健，祝您健康。电话2066217501，2066217501。
20: 西雅图中文电台需要您的支持。如果您曾经听到过西雅图中文电台的节目，如果您曾经在西雅图中文电台网站或者微信平台上读到过我们的报道，如果您参加过中文电台举办的演出或者其他活动，请您支持我们。西雅图中文电台是由非营利组织西雅图华人广播协会支持的，大多数的主持人多年来义务为西雅图以及全球的华人提供精神食粮。请您向具有 501c3 免税资格的西雅图华人广播协会捐款，捐款的 PayPal 账号是 scbaseattle@gmail.com， 捐款电话2066198698，2066198698。西雅图中文电台感谢您的支持。
21: 餐饮、
22: 娱乐、
21: 招聘、
22: 交友、
21: 买房、
22: 投资、
21: 演出，
22: 请找西雅图中文电台。
21: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅100美元，就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
22: 赶快行动吧！广告热线2066198698，2066198698，
21: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
14: 下面向您介绍体育新闻。NBA 总决赛第一场开打的圣安东尼奥马刺主场迎战纽约尼克斯，上半场尼克斯后卫布伦森一度因膝伤离场治疗，半场结束后马刺稍占优势，下半场在开打后尼克斯在前五分钟仅得到两分，一度落后14分，但随后在布伦森带领下展开反击。而马刺方面在比赛结束前3分钟一度将比分反超1分，但随后进攻压货，最终末节105-95不敌尼克斯，失去主场优势。布伦森30分3篮板2助攻，唐斯18分12篮板4助攻，文班亚马26分12篮板2助攻。
15: 2016年世界杯开赛在即，伊朗国家队仍受美国签证问题困扰。搜狐援引伊朗媒体称，美国可能只向伊朗队发放特殊的小时签证，允许球队赛前数小时从墨西哥入境美国，赛后立即返回墨西哥。路透社也报道，伊朗队将大本营设在墨西哥蒂华纳，并前往美国参加小组赛。美国国务卿卢比奥表示，美方会允许球队参赛，但将严查代表团是否有伊朗革命卫队关联人员。伊朗同组对手包括新西兰、比利时和埃及。
14: 八王女单6月3日爆出冷门，世界排名第一的萨巴伦卡在1/4决赛中以6-3、5-7、0-6不敌俄罗斯选手施耐德，无缘四强。萨巴伦卡一度手握一盘和第二盘4-1领先优势，但在大风天气下状态急转直下，最后连丢10局。施耐德则完成职业生涯重大突破，首次晋级大满贯半决赛。路透社称，本届法网女单冷门不断，卫冕冠军高芙和四届冠军斯瓦泰克此前也已出局，女单冠军竞争格局更加开放。
15: 世界杯洛杉矶赛6月3日爆出大比分结果，海地队在佛罗里达以4-0击败新西兰，即将出战世界杯的一刻， 普伦罗威登斯第十二分钟为海地首开纪录，随后的约瑟夫皮埃罗和拉卡瓦卢继续进球。新西兰防线表现混乱，门将和后卫在手球中配合失误，海地世界排名82位，此役展现出高效反击能力。新西兰主帅赛后承认，球队必须尽快吸取教训，海地将迎来52年来首次世界杯之旅。
14: 财经方面的消息，美国股市呈现调整走势，道琼斯工业平均指数下跌 1.21%， 收于 50,687.07 点，标普白指数下跌 0.74%， 收于 7,553.68 点，纳斯达克综合指数下跌 0.89%， 收于 26,853.98 点。
15: 大宗商品方面， COMEX 黄金期货跌 1.34%， 报4,459.4美元一盎司。国际油价继续上涨，美油主力合约涨 2.6%， 报96.2美元一桶，布油主力合约涨 1.95%， 报97.87美元一桶。比特币最新价格为每63,003.48美元。
14: 亚洲市场方面，今天午盘的收盘情况如下：上证综合指数上涨 0.54%， 收于 4,097.00 点；香港恒生指数下跌 1.63%， 收于 25,615.00 点；日经25指数上涨 2.57%， 收于 68,452.45 点。美元兑换人民币的汇率为每100美元兑换 676.25元人民币。
15: 美国总统特朗普再度推动扩大关税政策。纽约时报报道，特朗普政府计划以打击强迫劳动商品为由，对59个国家和欧盟加征至少10%的新关税，其中中国、巴西、韩国、英国等国家相关进口商品被拟征12.5%关税。欧盟、加拿大和墨西哥则面临10%关税。此前最高法院已裁定特朗普政府以紧急权力实施全面关税越权，新方案改用1974年贸易法第301条作为依据，并计划7月7日举行听证。中国外交部表示反对单边关税措施，称贸易战不符合任何一方利益。
14: 中东战事拖延正在给美国零售业带来新的压力。路透社报道，伊朗战争堆高油价和生活成本后，美国消费者开始更加谨慎，优先购买食品、燃油和日用品，减少服装、家居等非必需支出。 Walmart、Dollar Tree 跟 Gap 等企业第一季度销售仍有韧性，但低收入消费者承压更明显，部分折扣零售商已看到食品支出放缓。分析人士警告，如果汽油价格长期维持在每加仑4美元以上，下半年零售业将面临更大考验。
15: 高油价还在改变美国消费者的购车选择。华尔街日报报道，受美已在伊朗中途推高油价影响，美国五月混合动力汽车销量同比增长33%，成为低迷新车市场的亮点。近来美国新车销量整体下是平均车价接近5万美元，但混动车销量同比增长是17%，相比纯电动车，消费者更倾向选择不需要改变使用习惯又能节省汽油的传统混电车，丰田、斯巴鲁等车企因此受益。日产、大众等品牌也增加快推出混动车型。
0: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
14: 以上新闻节目内容是由伊恩和娜娜为您播报的，今天的新闻采编是 Terry、 乐阳和小圆。
15: 想了解更丰富的最新内容，请随时访问我们的网站 ChineseRadioSeattle.com 或在线搜索西雅图中文电台。
14: 当然，你也可以通过电台 Facebook 主页 Chinese Radio Seattle、 微信公共平台经营西雅图 YouTube 频道西雅图中文电台，或者下载中文电台的手机 APP Chinese Radio Seattle 收听或关注我们的节目。
15: 接下来的专题节目是美国故事栏目，下面把时间交给小袁。
1: 餐饮、
2: 娱乐、
1: 招聘、
2: 交友、
1: 买房、
2: 投资、
1: 演出，
2: 请找西雅图中文电台。
1: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅100美元，就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
2: 赶快行动吧！广告热线2066198698，2066198698，
1: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
20: 西雅图中文电台需要您的支持。如果您曾经听到过西雅图中文电台的节目， 如果您曾经在西雅图中文电台网站或者微信平台上读到过我们的报道，如果您参加过中文电台举办的演出或者其他活动，请您支持我们。西雅图中文电台是由非营利组织西雅图华人广播协会支持的，大多数的主持人多年来义务为西雅图以及全球的华人提供精神食粮，请您向具有 501c3 免税资格的西雅图华人广播协会捐款。捐款的 PayPal 账号是 scbaseattle@gmail.com， 捐款电话206-619-8698，206-619-8698。西雅图中文电台感谢您的支持。
4: 人生是一本书，